0: Я специально жареный ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит.
1: Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Значит, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последняя в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают. Это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? Их как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху на кристалл в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ш** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда?
0: Куда?
1: Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки!

Киберигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Энка на Юмор ФМ.
1: Плохим работникам обойной фабрики зарплаты хватает стык в стык, а хорошим внахлёст.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рубти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела

0: Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивши, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухить. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит. Закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет. Говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно. Не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. Противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Простое детское правило. Если родители засыпают, значит, пора просыпаться.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
1: Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский «Мирамистин» против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыбкарина. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа на чемпионате мира, чтобы мы могли ее легко выиграть?
2: Группа «Серебро» 100%. Группа «Серебро» – отличный вариант. Ну, во-первых, их трое, во-вторых, они девчонки, ребята с ними справятся.
1: Отлично. Будем молиться футбольным богам.
3: А есть ли на данный момент перспективные игроки, которые могли бы усилить состав нашей сборной?
2: Есть, конечно, такие игроки есть. Но, к сожалению, они все играют за другие страны. В Англии такие игроки есть, в Испании есть. Они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
1: Бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
2: Джамбулат Абаев бы усилил.
1: Джамбулат Абаев! Кто это?
2: Джамбулат – рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал... 18-й год, это же не так-то далеко, а?
1: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости» город Саратов не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока!
0: Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
2: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
3: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
2: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
3: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
4: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
1: Как? Даже пуховичок для хомячка?
4: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси.
5: Шпындрик. Не реклама.
6: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
7: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
6: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов.
8: Саламат Машет.
6: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
1: Вы уже ходили в ЖЭ?
9: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
1: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
10: Простите, я вас не понял.
11: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
9: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
1: Я была в ЖЭ уже 4 раза. Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
10: Так вот куда вы все спешите.
9: Да, я иду в ЖЭ.
12: Да мы все идем в ЖЭ.
1: А я уже в ЖЭ.
11: Свадьба, банкет, просто перекусить. Совет простой.
5: Идите в ЖЭ.
11: Китайский ресторан ЖЭ.
12: ЖЭ.
11: Место, понятное каждому.
1: А вы уже ходили в ЖЭ?

Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

FM и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта.

0: миллиарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
1: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
0: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
1: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
0: Нет, что ты взял?
1: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
0: Так, Дима.
1: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
2: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
3: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
4: Здорово, здорово. Так, чё, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом... Спасибо!
5: Спасибо!
3: Спасибо, Влад! Это было классное выступление! Суперпроект ТНТ. Это Лига
2: Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, достаточно.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива, она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм не убудет. Она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не поняла, где печенюшка. Узбек избивает ишака. Никто не знает за что. То ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то. Ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: лейтенант Каздырбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот ишак наклоняется, говорит: что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает?
2: Проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: а прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила.
0: Игорь Маменко

0: шутит, плохие танцоры ночью на расхват. И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
1: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дай женщине достаточно денег, и она разведется. Дай мужчине денег, и он создаст вторую семью.
2: Смотришь

0: мысли. Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
3: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
4: И глянет в глаз.
5: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
6: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
5: Какой?
6: Синий.
5: Мой любимый синий дом.
6: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
5: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
6: Лена. Короче, пошел я.
5: Куда?
6: Мне эту новость еще жене говорить.
5: Бедная. Бигги Бен.
3: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
6: Леони, Леони, спишь?
7: Сплю.
6: А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
7: Да.
6: А как спать-то, Леони?
7: Так спи давай, не неси ерунду.
6: Все, все, все. Леони, Леони, а принципиально, чтобы такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну.
7: Так спи, я тебе сказал.
6: Все, все, все.
7: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
6: Да?
7: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
6: А ты за это боишься? Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
8: Да!
7: Эй, ты куда?
6: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускореннице.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться настроенной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец-чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказке хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да, должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее. Потому что часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м. 90-60-90. Желательно, чтобы было 2 высших образования. Без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать? Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Будьте терпение, внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Я не уснул. Я пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А наша мужественная полиция готова прийти на помощь в любой ситуации. Итак, звонок в полицию. Алло, здравствуйте, помогите, спасите. Да.
4: Что у вас случилось, молодой человек?
3: Да тут такое, тут две девушки дерутся за меня.
4: Поздравляю. А в чем, собственно, проблема-то?
3: Как ты в чем? Страшненькая побеждает. Предлагаю отправиться на рыбалочку. Представьте, два рыбака на берегу озера, удочки закинули, тишина, красота. Тут один и говорит: ты представляешь, в Европе до чего дошли? Поймают рыбу, и за место того, чтобы в уху или коту отдать, берут и отпускают обратно в воду. Ну а что за люди? Да ну, а смысл тогда какой? Ну, говорит, что в удовольствии, то есть поймал рыбу, удовольствие получил и отпускаешь. Охренеть не встать! От тебе цивилизация, ёшкин кот! Это ж до чего надо докатиться, чтобы с рыбами удовольствие получать?
5: Наша любимая рубрика «Шутят доктора» в кабинете терапевта. Доктор, прошу прощения, а почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели? Вам честно ответить? Да. Ну просто я хотел хоть раз в жизни выписать рецепт в полной тишине.
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин чаще.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода. Полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили. 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мой кот смотрит на меня и как бы говорит: вот я кот, а чего добился ты в этой жизни?

0: Сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
3: Позвольте, спою.
1: Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Маруси нынче развлекуси.
3: Надежда?
4: Я, да?
3: Да.
1: Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». Они с вами в пятом классе, мы одну делили парту на двоих. Вы тогда не разделили робких трепетных желаниев моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница, когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
4: А ты есть на одноклассниках, честно?
3: Не знаю, правда.
4: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
3: Ну да, ну не захожу, да.
4: И меня нет.
3: Нюш, давай ты.
5: Ну, у меня опять весьма краткий.
3: Давай.
1: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
4: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
0: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
5: Ой!
3: Нюша, теперь ты.
5: Ай-яй-яй. Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
4: И договор.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
4: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
4: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Тихо, лягушек.
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

0: Фоменко. Пять шуток про животных.
1: Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
2: Глупый пингвин робко прячет.
3: Умный смело достает.
4: Сегодня услышал, что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал. Я взрослый лев. Добавляйте в корм для голубей краску. Пусть город станет ярче.
1: Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и теперь он снова в мире животных.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ»

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 00 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами, пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк». Остап задумчиво обошел кругом Ипполита Матвеевича. «Снимите пиджак, предводитель, поживее», — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его на земь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!» Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. «Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом». «Что ж я должен делать?» — слезливо спросил Воробьянинов. «Французский язык знаете, надеюсь?» «Очень плохо. В пределах гимназического курса». «Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней». «Мсье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. «Мсье, je ne, что ли, je ne mange pas six jours». «Ну и произношение у вас, киса. Впрочем, что от нищего требовать? Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?»
2: «Зачем мне это все?» — воскликнул Ипполит Матвеевич.
1: «Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову, поняли?» Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него, не человек, а какой-то конек-горбунок».
1: «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич.
2: «Никогда, Воробьянинов, не протягивал руку!»
1: «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?»
2: «Не протягивал!»
1: «Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет, 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что он...» «Ну, довольно, товарищ! Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1. Да!» — пробормотал предводитель. «В таком случае повторите заклинание».
2: «Мсье, je ne mange pas six jours. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы».
1: «Ну хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь».
2: «А вы?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Куда пойдете?»
1: «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. и вы наконец-то услышите!
5: Вы

0: Реклама.
1: Таким бывает период. 10 букв.
0: Ледниковый.
1: Лето же.
0: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история правда. Все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
11: 16+.
12: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Ну что же, послезавтра, друзья, послезавтра стартует наш большой семейный праздник «Пикник Юмор-ФМ», и вы все приглашены. Ну а прямо сейчас стартует шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, с этой самой минуты Ольга Мажара.
1: Доброе, бодрое, и вы приглашены не спать вместе с нами, конечно же, улыбаться. Здесь Антон Бурный, а еще, кстати, будут наши любимые юмористические рубрики. Какие?
0: Роман Юнусов, например, появится в рубрике «Голая штанга». На экваторе сейчас самый брутальный товарищ, наш коллега.
1: Джейсон Стэтхэм,
0: я такого не говорил.
1: Я просто на секунду подумал, может быть, Гар, но нет. Так.
0: Ну и совсем скоро здесь Big Stand Up.
1: Супер. Ну а прямо сейчас мы что скажем?
0: Доброе, бодрое!

0: Ольга Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Четверг на календаре, 23 июля. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, из-за кого пробки в пятницу вечером в области. Дачники.
2: Да, поздравляем вас. Моя подруга каждый раз, когда едет домой, а она едет по Новой Риге, она просто матерится. Привет тебе, Карин.
1: День дачника. Да, официально такой праздник отмечается сегодня. Всех, кто к себе относится к дачникам, поздравляем, разумеется.
2: Конечно.
1: Ну и вот, наконец-таки, пришло время поговорить в эфире о дачных лайфхаках.
2: Мы вчера, честно, обалдели.
1: Кто бы мог подумать,
2: что Настя Иванова, значит, в курсе вот такого дачного лайфхака.
1: Да, как избавиться от слизней?
2: Угу.
1: Нужно в какой-то небольшой сосуд, емкость, да, например.
2: В бокал.
1: Можно попробовать.
2: Ну, слушай,
1: конечно.
2: Пусть будет красиво.
1: Налить пенного и поставить, да, в общем-то, где-то в районе грядки.
2: И они все уйдут. Угадайте, куда? Правильно, туда. И тут, конечно, многие скажут, кажется, я слизень.
1: Да, все мы немного слизнеют, в общем-то, периодически. Да, мы готовы, друзья, принимать ваши лайфхаки. Двери веселого чата открываются. Делитесь вот своими урожайными какими-то секретиками. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
2: Ну, а прямо сейчас обещанный ранее биг стендап на Юмор-ФМ.
1: Андрей Макаёнок появится.

0: Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
1: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь, мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре, слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
2: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
1: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано в самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, и со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, но чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили. Она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа. Уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***на. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа, так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом мерим друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу. Я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный. Я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая и говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
3: Да.
1: Серьезно. Она... Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Да? Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери, вот такой я буду. Бери пока на пике, все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все, спасибо вам большое, классная публика.

0: That's right.
1: Ты смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
2: А я его не покупал, я его улыбнул.
1: Улыбнул? Это как?
2: А вот так. На Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Бесплатно.
3: Автомобиль за улыбку.
2: Суперигра.
3: На Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
2: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль.
3: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75, 57, 57.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: напоминаю, что День дачника отмечается сегодня, но и у нас в прямом эфире лайфхак из грядки. Назовем их так, вы делитесь, мы озвучиваем. Вадим пишет, лайфхак против сорняков такой. Весело начать, соответственно, громко объявите теще, что этот пырей... Редкий лечебный корень из красной книги. Через час на участке будет голая земля и 3 мешка заготовок.
1: Ну, слушайте, я, конечно, все понимаю, но больше, чем уверена, теща знает.
0: Да-да, теща шарит за пырей, я думаю.
1: Да-да-да-да-да. Я, на самом деле, тут залезла в интернет, чтобы вспомнить, как этот пырей выглядит. И наткнулась на картинку, на которой как раз-таки лайфхак против пырея.
0: Так.
1: Я не могу не прочитать его. В общем, при посадке овощей в каждую лунку нужно положить по 1 чайной ложке кальцинированной соды, туда же горсть золы, а потом все это перемешать с землей. Вот пырей, говорят, в этом месте расти не будет.
0: Такое ощущение, что какая-то ведьма только что зелье начала варить.
1: Какая-то ведьма?
0: Угу.
1: Какая-то конкретная
0: Какой-то
1: ведьма.
0: Какой-то рецепт прям.
1: Вот Андрей написал, что лучший способ повысить урожайность – это поселить на даче бабушку и дедушку. Если не справляются, нужно усилить внуками.
0: Хороший лайфхак.
1: Мне, кстати, сейчас частенько попадаются видосики, где собаки как раз-таки исполняют роль саранчи.
0: Роль внуков выполняют
1: да,
0: собаки.
1: Да, там и огурцы подъедают, и, значит, малинку сами едят. Ну, что за умные собаки, а?
0: В голову еще один лайфхак пришел, что если тебя приглашают друзья на дачу пожарить шашлык, наверняка придется там пару грядочек-то вскопать.
1: 100%.
0: Ну, поэтому просто...
1: А потом, когда уже никаких сил не будет, да, шашлык тебе и дадут.
0: Ну, что, вот лопату в руки не дали, перемотайте руку бинтиком. Скажите, не могу, ну все.
1: Ой, кстати говоря, нам таким хитрым лайфхаком как-то поделилась Татьяна, которая...
0: Палец перематывала, да?
1: Да.
0: Когда муж что-то просил.
1: Не могу, болит.
0: 915-0303-567. Мы продолжаем принимать ваши лайфхаки с грядки в наш веселый чат и продолжаем делиться с вами юмором. Самая брутальная рубрика. Как и обещали, я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Мужики в поликлинике делятся на 2 категории. Привела мама и привела жена. Очкарик очкарику, друг, товарищ и запасные очки. Стакан наполовину ста, наполовину кан. Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица. Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки. Не могу сидеть без дела. Пойду полежу. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура тут тупорылая.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
16: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
20: В этом весь Т.
19: И в этом весь Т.
21: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.

0: продолжаем озвучивать лайфхаки дачные прямо с грядки. И те, которыми вы пользуетесь, и те, которых слышали, но не проверяли, все принимаются. Златоуст на связи, Дарья нам пишет. Веселый чат, в этом году дожди не перестают лить. Трава даже в грядках расти перестала. Вместе со всем урожаем, только в межах. Поэтому я подзабила на нее, день сухой выпадает, быстренько триммером пробежалась, и все.
1: Все. Вот Максим, кстати, написал, лень собирать урожай. Это долго, нудно, солнце печет, насекомые кусают. Не сажайте.
0: Вот такой совет, пожалуйста.
1: Слушайте, ну да, у меня в какой-то момент мама взяла весь свой, так сказать, огород и засеяла травой. Единственное, что да, вот сейчас периодически приходится это все триммером сбривать, ну, чтобы было красиво, чтобы была лужайка, там в гольф можно было поиграть, все дела. Ну, я про гольф, конечно,
0: сейчас придумала. Я представил сейчас твою маму, которая в гольф играет, так?
1: Да, и я лежу на этой лужайке, да? Вот, так что, а еще, кстати говоря, лайфхак полезный. Если не хотите стричь газон, заведите собак. Удивительным образом, я не знаю почему, но я вот стала замечать, что песели любят, да.
0: Травку жевать?
1: Да, щипать, как козочки.
0: А еще они могут сделать так, чтобы травка расти перестала?
1: Не, так не могут сделать.
0: Могут, могут. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: Филатов и Кэрис буквально только что отметились в эфире Юмор-ФМ, друзья, и напоминаем, что у вас есть отличная возможность уже в это воскресенье, в грядущее воскресенье, послушать творчество группы вживую, так сказать.
1: И присоединиться к этому самому движу, так что приходите в воскресенье в 17.00, начинается наш большой концерт на пикнике Юмор-ФМ. Ну и, кстати, помимо Филатова и Кэриса, там будут Султан Лагучев, Галибри Мавик, группа Фабрика, Тестостерон, диджей Демиксер, Анна Немченко и многие-многие другие. И мы, кстати, тоже будем.
0: Да.
1: Да, будем.
0: В воскресенье старт концерта в 17.00, а мы еще и в субботу там.
1: Конечно, и в субботу, и в воскресенье. Приходите прям вот и в субботу, и в воскресенье. Будут, кстати говоря, и подарки, и котики, и много-много всего замурчательного. В общем, все, как мы любим.
0: Да, впереди у нас, кстати, пикниковый период, а еще раньше Роман Юнусов.
1: Голая штанга.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал, пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
3: Гол! Штанга!
4: Сильнейший удар по воротам. Каким-то чудом вратарь среагировал на мяч. А этим чудом оказалась его голова, за которую он теперь держится всеми своими конечностями. А вот Эмиль Хеске в матче с Германией заставил всех поломать голову. Зачем же он вышел на поле? Да, этот игрок особенно опасен, когда находится у ворот противника и никто ему не мешает. Что не говорите, а пушка у этого футболиста просто фантастическая. Ну а на этом повторе, извините за выражение, ни хрена не видно. Что же, друзья, завтра снова игра, и мы надеемся, что она будет более предыдущая, чем все остальные. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект

0: Сервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Вот скажите, а вот согласно правилам этикета, в какой руке во время еды должен быть смартфон?

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Ну что, дамы и господа, еще раз доброе утро. И прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: И, между прочим, до конца июля в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из Гиперленты и главный приз. Промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Да, чтобы всей компанией дружной, веселой, шумной отдыхать где-нибудь за городом, на природе. В общем, наслаждаться пикниковым периодом.
1: Рассказываем, что для этого нужно. Все просто. Регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике мечтаете именно вы. Мы выбираем самые трогательные, веселые, оригинальные идеи, звоним вам и предлагаем сыграть в нашу музыкальную игру.
2: Да, и 31 июля разыграем как раз-таки главные призы. А это 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, нужно всего лишь выполнить условия акции на сайте веселаярадио.ру.
1: Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Кайфуйте, наслаждайтесь, жарьте шашлыки и, главное, рассказывайте нам, как это, кстати говоря, уже сделал Равиль из Набережных Челнов.
1: Итак, о каком пикнике мечтает Равиль? На берегу реки семья, трое детей, рядом друзья, стоят палатки, мангал с шашлыком. Приехать часиков в 12, сварить кашу с гречкой и тушеной говядиной на костре. Как вкусно все. Вечером пойти на рыбалку, поймать хороших карпов и сварить уху на ужин на костре.
2: Хорошие
1: сейчас я слюни
2: карпы
1: подберу. Вечер, это еще не все. Вечер, танцы с бубном, песни. С утра снова пойти на рыбалку. Нет дождя и ветер западный. Не сильные удочки. Остались все целыми.
2: Идеальный план. Равиль, доброе-бодрое.
1: Доброе утро, Равиль.
3: Доброе утро.
2: Мне вот понравилось вот это выражение «хорошие карпы», а есть плохие карпы?
1: Тут Равиль имеет в виду, ну, такие добротные, большие, да?
2: А вот большие, это сколько там в сантиметрах?
3: Ну, наверное, самое такое оптимальное, наверное, это сантиметр 25. Они не слишком большие.
2: Ну, это карпик.
3: Слишком маленькие такие, да. Ну,
1: конечно, карпик 25 сантиметров, Оля?
2: Да, карпик.
1: Ну, конечно. Вот она у нас, главный рыбак здесь в студии Юмор ФМ. Это карпик. Так, Равиль, мы прямо сейчас предлагаем вам сыграть в нашу музыкальную игру. Что будет происходить? Включаем вам фрагмент из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны с темой пикника, да и вообще летнего отдыха. Ваша задача назвать оригинальные слова, которые мы спрятали.
2: Да, если что, мы вам подскажем. Или вам там кто-то тоже будет подсказывать?
3: Нет, к сожалению, некому подсказывать, поэтому придется самостоятельно.
2: Тогда обращаемся к жителям города Набережные Челны. Держите сейчас кулачки за Равиля, пусть у него все получится.
1: Равиль, удачи. 3, 2, 1, вперед.

0: когда перележал под солнцем,
1: ты шашлык, да?
2: Равиль, есть какие-то идеи, какие слова мы спрятали?
3: Ну, круто, ты по мотиве.
0: Так. Ты?
3: Ты герой.
0: Нет. Нет.
2: Кто-кто-кто? Вот второй вариант какой? На небе.
3: Герой, ты звезда.
0: Ну все.
2: Так, героя вычеркиваем, оставляем звезду и давайте.
0: Давайте два раза звезду, чтобы было.
2: Давайте проверим.
4: Круто ты попал.
5: Круто ты попал на ТВ.
2: Действительно, ТВ.
5: Ты звезда.
2: Звезда, действительно.
5: Ты звезда, давай народ пути.
0: А вот... Олдскулы свело, да?
2: А вот вы, Равиль, наш герой.
0: И звезда сегодняшнего утра.
2: Мы вас поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: У-ху! Равиль!
3: Спасибо. Спасибо большое, спасибо.
0: Поздравляем! Супер. Вот если хотите так же, как Равиль, ну, сыграть с нами, получить шанс выиграть такой же приз, регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты и обязательно слушайте Юмор ФМ. Ждите нашего звонка.
2: Ну и мы напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза. Это промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру, ну а имена счастливчиков мы узнаем уже 31 июля в Шутки Шоу.
0: Да, ну и до этого момента узнаем еще много вариантов, чтобы сделать свой пикниковый период веселее, приятнее, вкуснее, в общем, идеальным.
2: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
6: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
8: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Ольга Машара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Так, день дачника отмечается сегодня, 23 июля. Ну и самое время, друзья, делиться своими какими-то советами, лайфхаками прямо с грядки.
2: Ловите от Евгения. Значит, чтобы сосед по даче не отвлекал жену ненужными разговорами, мешая ей продуктивно работать на грядкой, нужно мимоходом намекнуть ему, что она работает в правоохранительных органах. Но... А что плохого? Слушайте, ну вот свой чечек, так сказать, в органах, это ж вообще
1: тут
2: класс.
1: Тут, я думаю, дополнительные вопросы могут возникнуть, которыми он будет супругу отвлекать.
2: Да-да-да, а какие именно органы? Да, давайте с вами поближе познакомим.
1: Есть там одно дельце, там у меня вот через вас там права вернуть. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, здесь шутки-шоу в студии Юмор ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем привет!

0: Какие еще праздники помимо Дня дачника отмечаются сегодня, 23 июля? Давайте разберемся. Всемирный день китов и дельфинов.
1: Интересно, как так в один праздник их запихнули?
0: Все млекопитающие.
1: Ну, так они разные. Киты и дельфины, они, если честно. А, не пара, не пара.
0: Побольше
1: не пара.
0: Одни и поменьше.
1: Да-да-да.
0: Мне в своей жизни разочек посчастливилось увидеть дельфина в его естественной, собственно, среде обитания.
1: Я прям очень сильно издалека. Может быть, кстати, это был не дельфин. Может, это какой-то человек.
0: Может, бревно плавало. Международный день бла-бла-бла. Вот так. Такой праздник.
1: Получается, наш праздник?
0: Наш практически профессиональный.
1: Ну, как-то практически.
0: Сидим на ежедневной основе.
1: Бла-бла-бла-бла-бла.
0: 7 часов утра и до 10. Вот это все происходит. Ну, а еще вот такой интересный факт. Событие 23 июля 1923 года в Москве был основан научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.
1: А я, кстати, в Склифе была. Чисто в благотворительных целях. Кровь сдавала.
0: Молодец, Оля.
1: Вот. Да, вот. А ты?
0: Я не был.
1: Ну вот, надо тебя отвезти.
0: Кровь,
1: тут недалеко,
0: кровь сдавал,
1: кстати.
0: Но не там.
1: Склиф тут прям недалеко, Антош.
0: На Садовом кольце знаю где.
1: Да-да-да.
0: Такой набор праздников, в общем-то, и событий. Выбирайте, что больше нравится. А пока давайте встречать героев любимого скетч-шоу.
1: Для вас мы собрали лучшее. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в учительской.
3: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
4: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждый написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
3: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
5: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
3: Ой, здрасте.
6: Слушайте, это не 9 Б, это поросята какие.
3: Почему?
6: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
3: А вы простите, кто?
6: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну, ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию.
3: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
6: А, нам нужна 5 по математике.
3: А, Танюше.
6: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
7: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
6: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
3: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам к 1 сентября.
6: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
7: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
6: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивый. Вот, например, 10 лет ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
3: А что, очень интересно, да. Да? И неизбито, и очень актуально, да. В нашу тему.
6: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтобы их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
3: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
6: Ну, спасибо. Нет, не хотите этому. Легко. Мы переделываем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... на класс заменила и получила.
3: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему, да. Да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
7: наверное,
3: подумаем.
7: Да.
6: Ну,
7: да.
6: Давайте,
7: да.
6: Я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
7: Хорошо, хорошо.
6: А то Танечку придется в другую школу переводить.
3: Почему же?
6: А то ваша сгорит.
3: Ну что, давайте уже, давайте абстрагируемся,
4: короче,
3: вернемся.
4: Да, что, я все придумал уже.
3: Так, что?
4: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
3: А это как? Это что там было?
4: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
3: Ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24 на 7. Вологда, Костромская, 5.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Ищи стабильную

0: Замен масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. На Юмор ФМ.
3: Родители 30-летней Даши так хотели внуков, что запрещали ей ночевать дома.

0: как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. И перед новостью, в общем-то, вспомнилось мне, что вот сюда подойдет именно такой звучок.
1: Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет.
0: Труд объединяет, а трудоголизм, дамы и господа, сокращает жизнь сразу на 25 лет. Врачи предупреждают об этом.
2: Ну, вот хорошо, что мы с тобой не трудоголики, да?
0: Ну, вот на этой неделе, конечно.
2: Ну, ничего страшного, не на этой неделе. Давай так, у нас марафон перед отпуском.
0: Да, да.
2: А так... Чего, 3 часа поработал?
0: В целом, в трудоголизме нас с тобой, конечно,
2: вообще сложно уличить.
0: Трудно обвинить. Так вот, врачи предупреждают, друзья, что постоянные переработки, недостаток отдыха и хронический стресс повышают риски, в общем-то, инфаркта и инсульта. Вот сразу на 30%.
2: Я вчера говорила как раз о том, что тельцы не ленивые, мы энергозатратные. То есть, что-то сделал – отдохнул, что-то сделал – посозерцал. Вот это важно делать. Вот я вот прям как чувствовала, как знала.
0: Угу. А тут тебе еще, вот, пожалуйста,
2: да,
0: подтверждение.
2: Обалдеть.
0: И, в общем-то, реальная причина сказать начальнику, да, что я не выйду работать в выходной. Почему? Потому что, смотрите, врачи предупреждают.
2: Да.
0: По оценкам тех самых врачей, трудоголизм сокращает продолжительность жизни вот буквально на четверть. Там, с 85 до 60 лет, например.
2: Ну, то есть приходишь и говоришь, я хочу жить до 85.
0: И в отпуск. И идете в отпуск. Отдыхайте, друзья, трудоголики.
2: Абсолютно точно. Отдыхать нужно прям, ну, кстати, качественно. В продолжении нашего утреннего разговора, мы сегодня, когда ехали в машине, как раз Антон переговаривался с водителем нашим.
0: Давайте будем объективны, что я, когда сел в автомобиль, вы уже говорили, кто подо что спит. Как бы это ни звучало.
2: Да-да-да. Так вот, про фоновый шум хотелось бы как раз-таки рассказать. Тут ученые.
0: Да. Я люблю под телевизор спать.
2: Вот.
0: Наш, значит, водитель под Формулу-1 засыпает прекрасно.
2: Так вот, ученые говорят, что фоновый шум во время сна делает людей тупее.
0: Это... А я чувствую. Ну-ка, 2×2 — 4. Ладно, пока еще более-менее.
2: Получилось, да?
0: Порядке.
2: В общем, согласно исследованию, люди, которые спят под посторонние звуки, утром хуже запоминают расположение каких-то предметов по сравнению с теми, кто спал в тишине.
0: А это я думаю, где телевизор?
2: Антон.
0: Вроде вчера с вечера здесь стоял.
2: Ученые говорят, что это как-то вот связано с нарушением нормальной работы медленных волн сна и активности гиппокампа, что бы это ни значило.
0: Вот почему мужчины не могут иногда найти второй носок.
2: Кстати, реально, потому что вы любите спать под телек. У меня, кстати, мама любит спать под телек, и ну, в тишине она в жизни не заснет. Она говорит, я не могу.
0: Тишина начинает давить.
2: Да, она давит на меня. Но на самом деле, все-таки посторонние шумы, они мешают высыпаться, вредят памяти, поэтому в тишине, в приятной компании лучше засыпать.
0: Зафиксировали, запомнили. Mm-hmm. Такие новости к этой самой минуте. Пару мгновений, здесь наш фирменный проект, рубрика «Не реклама» в эфире Юмор-ФМ.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
4: Реклама спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
4: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
5: Медицина Гиппократа говорит «Не навреди». Медицина Парацельса говорит «Делаем добро».
6: А сеть аптечных киосков «Хороняка» говорит: «Приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам».
7: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
6: Ну, не выбрасывать же.
7: Пирамидон советских времен. Анальгин перестроечных годин. Рыбий жир. Ровесник станции «Мир».
6: А это что за вонючая грязь?
7: Читай этикетку. Вишневского мазь.
5: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
7: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
6: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
8: Не реклама! Что вы знаете об индийских автомобилях?
9: А они существуют?
10: Бухиндра.
8: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
10: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
8: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
10: «Бухиндра».
5: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
11: Да, это про меня.
5: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
11: Да ладно вам, все ж так делают.
5: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
11: Да уж, репутация — это наше все.

0: обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
1: Какое полезное приложение!
0: О да, о да! У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до ща в морду дам. Вам решать, материться ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
1: Мне определенно нужен Антошка.
0: Мобильное приложение «Вредный Антошка» распатронит кого угодно. Скачайте пока бесплатно на сайте www.samdurak.ban.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркете.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 600 000 19 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: День дачника отмечается сегодня, напоминаем, 23 июля, и вы делитесь своими лайфхаками урожайными, советами с грядки, назовем их так. Я вот не знаю, лайфхак это или нет, но у меня, знаешь, так с моей мамой разговаривают растения на даче.
1: Это я помню, вот, да, она видеоподтверждение заходит с ними, разговаривает.
0: Теплицы, значит, да, кадры с теплицы, да, представляемся. Стоят огурчики, не шелохнувшись. Заходит мама, начинает с ними разговаривать, они начинают колыхаться в разные стороны.
1: И говорят ей приветики.
0: Привет, привет, да.
1: Доброе утро.
0: Так, ну давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат. Димка нам пишет. Лайфхак. Был мелким, говорил, что у меня аллергия на тот или иной сорняк. Особенно, когда надо было картошку полоть.
1: Очень интересный лайфхак, Дим. Выросли, наверное, до сих пор им пользуетесь.
0: Да, для кого-то полезно, кстати, сейчас будет.
1: Да. Вот Наталья Изванова написала, что она вредная дачница. Если соседи мешают вечером спать, шумят, то утром, пока солнышко невысоко, часиков 7, завожу свой любимый бензиновый триммер и иду косить траву у дома.
0: У чужого, у соседского.
1: Да, мне кажется, там, в принципе, можно пойти по домам. И мужу помощь, и соседи просыпаются от бессонной ночи. И я повредничала, смотри. Какая?
0: Ну, это, собственно, как это называется? Карма, по сути.
1: Это месть, блюдо, которое нужно подавать утром.
0: Бензиновым триммером. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты в веселый чат. Делитесь советами с грядки, лайфхаками. Пишите.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Шутки в сторону, когда мы говорим о суперигре «Автомобиль за улыбку». В сторону, но не все. Определенные шутки Николая Фоменко все-таки ловить необходимо. Потом дождаться момента, когда позвоним именно вам, попросим одну из его шуток повторить. Справляйтесь с задачей, забирайте 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, кстати говоря, возможность поймать эту шутку и повторить ее в эфире будет, а вот прям в следующем часе.
1: Да, уже очень-очень скоро. Времени все меньше и меньше.
2: Поэтому все внимание на Юмор-ФМ и скорее делитесь своей улыбкой, если не успели это сделать, на сайте веселоерадио.ру. Быстро, бесплатно и приятно, вы вступаете в суперигру «Автомобиль за улыбку». Кстати, сейчас тоже можете вступить в нашу игру и заполучить классные подарки, такие развлекательные, веселые. Мурашко-бегательный эффект там присутствует.
1: Да, парочку билетиков можете у нас забрать. 229-2909, код Москвы 495. Ждем ваших звонков. Ну а пока наслаждаемся лучшими миниатюрами юмористического проекта «Лига городов».

0: пацаны, Москва.
1: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
2: Давайте я начну тогда.
3: Давай.
2: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
4: Он гордится тобой.
1: Это очень грустно.
4: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
1: Прям как в «Титанике».
4: Прикинь.
3: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
2: Красивая.
3: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
2: А ничего.
3: А их каждый день по СТС крутят.
5: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
1: А это что за фильм?

0: Ветер западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» Вологда. 70 72 82.
7: Эй, ты!
8: Самая красивая! Глаза, как небо синие!
1: «Юмор-ФМ».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марина Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

0: спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Итак, что мы разыгрываем сегодня? Призы, которые потом точно превратятся в крики радости и веселья. Это два билета в грандиозный парк развлечений «Остров мечты» в столице.
2: И действительно, крики радости вам точно гарантированы, потому что по этим билетам вы можете посетить все аттракционы, которых в «Острове мечты» стало еще больше. Ну, а прямо сейчас, кстати говоря, такая возможность появится у Людмилы, которая раньше всех и дозвонилась.
1: Людмила, приветствуем вас, доброе утро.
3: Доброе-доброе утро.
2: Доброе-бодрое. Вот слышно прям такой настрой, очень серьезный, азартный.
1: Настрой победителя?
2: Конечно. Да, Людмила?
3: Да-да-да, я очень хочу победить.
1: Давайте расскажу, что нас с вами ждет. Мы с Олей исполним три строчки в тему сегодняшнего эфира, а от вас хотим четвертую в рифму.
2: Главное, чтобы было смешно. А даже если не совсем в рифму, ничего страшного. Хотя Антон смотрит.
1: Говорит. Да, я не понимаю, почему ты всегда новые правила игры выдумываешь. Людмила, все понятно?
3: Да, да.
1: Вы готовы?
3: Готова.
1: Вперед!
2: Дачника день! Поздравляем, ребята!
1: Мой лучший друг сегодня — лопата.
2: Ловите лайфхак, держите совет!
1: Людмила!
3: Работай на даче, но не забудь про обед.
2: О! А прям вот захотелось, знаете, вареной картошечки молодой.
1: Так.
2: Лучок, какое-нибудь мясцо.
1: А салатик. И огурчики порезать, помидорчики, сметанка, укропчик.
2: Я это ем уже который день подряд и никак не съем все огурцы. Так, ну у нас есть, кстати, наш вариант.
1: Да, Людмила, ваш вариант хорош, определенно.
2: Наш не такой, кстати, аппетитный.
1: Да, но тем не менее представим.
2: Ловите лайфхак, держите совет.
1: Если нет дачи, хлопот дачных нет.
2: Ну вот так. Но мы поздравляем, конечно же, Людмилу. Ура, ура. Вы получаете два билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
1: Людмила, браво, наши поздравления.
3: Ура!
1: Эти билеты дают вам доступ к 65 аттракционам и 5 шоу в обеих частях парка, крытой и новой уличной. На 1 августа в «Острове мечты» состоится техническое открытие нового пространства, и с этими билетами вы можете покататься на совершенно новых аттракционах. Поздравляем еще раз.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
12: Только второй.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 23 июля на календаре, день дачника отмечается сегодня. Мы вас просим поделиться с нами своими урожайными советами и лайфхаками. Я не знаю, но как избавиться от слизней? Да, например. Мы узнали благодаря Насте Ивановой вчера, например. Как сделать так, чтобы картошку копали не вы?
2: А вот есть еще интересный лайфхак от Татьяны. Ну, во-первых, она поздравляет всех дачников с праздником. Говорит, сейчас живу на даче, и я в отпуске. Лайфхак, чтобы свекры, у которых есть ключи от моей дачи, не вваливались без предупреждения. Значит, она начала развешивать на веревке свое нижнее белье. Вы не поверите, сработало. Теперь стали даже предупреждать, когда придут.
1: Вот это оберег.
2: Да-да-да, ну, видимо, там должно быть такое сенсуальное белье.
1: Ладно. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Там, собственно, можно делиться с нами своими лайфхаками, советами. Двери веселого чата открыты. Шутки-шоу в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: традиционно делимся с вами планами на оставшееся эфирное время. Шуток шоу, самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, появится с порцией анекдотов. Все это случится с нами под занавес часа.
1: Еще раньше, кстати, появится Сатья, естественно, с юмором ответит на вполне себе серьезные, животрепещущие вопросы, так что дождитесь.
0: На экваторе через 30 минутки ожидаем нашего визита нашего эксперта по взаимоотношениям.
1: Будет, кстати, еще та самая шутка. Помните, мы говорили? Будет, да, совсем скоро. Та самая шутка, которая даст возможность вам заполучить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Дождитесь и не пропустите.
0: Ну а пока золотые номера горячо любимой нами игры. Тот самый КВН прямо сейчас на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова наша тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
4: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
5: А почему вы по-английски не повторяете?
4: You with me used to be together, don't speak and know what you say, so please stop, please play.
5: Так это ж песня.
4: Это молодость.
5: Женщина, а почему туалеты закрыты?
4: Откуда я знаю? Может, мы над городом летим?
6: Женщина!
4: Ой! Господи, напугал мальчик меня!
6: Вообще-то я девушка, если что.
4: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
7: Скажите, а карамельки будут разносить?
4: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
6: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
4: А я певицей стать, кому обиднее?
6: От вас что, коньяком пахнет?
4: И чё? Я, может, летать боюсь.
6: А зачем вы в стюардессы пошли?
4: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
6: Что происходит вообще?
4: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
6: Значит, выпил?
4: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые-то?
3: Женщина!

0: Реклама.
1: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону «Вологде» 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Диск моды – это звук, который издает муж, глядя на ценник.
1: Ну, а этот звук у нас шуткой зовется. Только что Николай Фоменко отметился с той самой, которую кому-то из вас предстоит повторить для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и прямо сейчас вы видите, что наш улыбайзер закрутился с невероятной скоростью. А это значит, что мы его сейчас как остановим, как увидим одну единственную улыбку. И вот обладателю этой улыбки как раз-таки и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Кстати, может быть, это вы? Давайте выяснять.
1: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
3: Автомобиль за улыбку!
2: И это вы, если вы Надежда из Мурманска. Именно вашу улыбку сейчас выбрал улыбайзер. Мы вам будем звонить, так что берите в руки телефон. Вы нам не звоните, мы сами вам позвоним.
1: Давай сделаем это прямо сейчас.
2: Давай скорее.
1: Звоним Надежде, звоним в Мурманск.
2: Вот, кстати, в Мурманске я не была, но очень хочу побывать. Вот эти вот, значит, нет, «Белые ночи» — это не там.
1: Ну, кто знает, может, тебе...
2: «Северное сияние» хочу увидеть.
1: Да, может быть, тебе как раз-таки поручат довести лично Надежде 3000 рублей и путевку вручить.
2: Какой ты, смотри.
1: Ну, вдруг.
2: Хочешь сбагрить меня, да? Надежда, дом... нет, ладно.
1: Ну, это уже традиция.
2: Ну, там реально такое было.
1: Ольги.
2: Там яма тишины была.
1: Яма тишины.
2: Тишиновая яма.
1: Это следующая книга, которую ты будешь писать, «Яма тишины».
2: Да, после...
1: Сначала безобразно жирный кот.
2: Да, и яма тишины.
1: А тем временем, Оль, пока мы с тобой тут, в общем, лясы точили, что называется, 30 секунд Надежды истекли.
2: Ну, у кого ляса, у кого язык. А, Надежда.
1: У меня язык, кстати.
2: Ваша улыбка остается в нашем улыбайзере. Это значит, что запросто можем позвонить еще раз. Единственное, что, конечно, хотелось бы услышать вас, а не вот этого человека, который жужжит мне тут на ухо. Что, тебе не жужжит? А, ну сейчас точно действительно не жужжит. Если вы хотите, как Надежда, оказаться в суперигре «Автомобиль за улыбку», делитесь своими улыбками на сайте веселоерадио.ру. Абсолютно бесплатно. А на этом мы завершаем наш эпизод, потому что человек, который жужжал мне...
1: А желания имеют свойство исполняться, Оленька.
2: Замолчал такой, все, не скажу ни слова. Все, Антон, пока ты молчал, я сказала все. Единственное, что осталось добавить, это...
1: Данный эпизод игры мы завершаем. Да. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра...
1: Продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это веяние времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные страны. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь, и все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратят. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь, ну, с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть его одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов. Юмор-ФМ представляет. Для вас поет и шутит Хабиб.
3: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
4: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
5: Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 9. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка».

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва. Улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4. 6+.

0: ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

0: продолжаете делиться своими лайфхаками с грядки, что называется, да, какие-то дачные советы, мы продолжаем это все дело озвучивать. Сергей Веселый Чат написал: дачный лайфхак, чтобы заставить овощи на даче быстрее расти, нужно громко петь песни про зиму-осень под гитару.
1: О! Угу.
0: Все, что там растет, в общем-то, из-за песен подумает, что зима уже скоро, и ускорится, помидоры поспеют, огурцы отрастут по метру каждый.
1: Огурцы отрастут. Татьяна вот написала: а у меня одна грядка на колесах. Везу туда, где солнце. Удобно. Нужно место освободить, увожу в сторону. А все потому, что места мало. Слушайте, ну вот мобильные грядки, это прям что-то вообще
0: невероятное. Я такого не встречал и впервые слышу вообще.
1: Ну, видимо, какая-то вот как... как я это представляю. У Татьяны была тачка, и она в эту тачку посадила кабачки, например.
0: Например. И микрозелень.
1: Да.
0: Нет, ну это удобно, это классная идея.
1: Ты представляешь, ты, значит, где-нибудь у себя там вот на загородном участке с этой тачкой катаешься туда-сюда, туда-сюда, а смотрят соседи и думают: совсем ку-ку, она кабачок катает.
0: Вообще, я представил себе. Но в целом, да, это может быть выглядит странно. Однако, я считаю, что лайфхак очень даже рабочий.
1: Я считаю, да. Но, тем не менее...
0: И не более. Так, вот, значит, в общем-то, чтобы следующий лайфхак, чтобы бабочки-капустницы не садились кушать на капусту, нужно сфотографировать свою самую ужасную гримасу, распечатать фотки, наклеить их на кочаны, соответственно. Бабочки будут бояться садиться на капусту, да и остальные насекомые, и не только, тоже будут бояться.
1: Ну, получается, в принципе, ну, не обязательно свою. Зачем свою страшную гримасу? Возьмите гримасу соседа.
0: Может быть и так. Может быть и сработает, не знаю. 915-0303-567, друзья, координаты прежние. Ждем ваших вариантов. Веселый чат.

0: Итак, уже в эти выходные всех вас, друзья, ждет, безусловно, самый музыкальный пикник в вашей жизни. 100%.
1: Между прочим, встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. 26 июля все это будет воскресенье. В 17.00 начинаем зажигать в компании группы «Градусы». Будет также «Фабрика», «Филатов энд Кэрес», «Диджей Демиксер», «Султан Лагучев», «Анна Немченко», «Галибри Мавик». И, кстати говоря, ну, помимо того, что там будут многие-многие другие, будет один очень секретный гость. И вот прямо сейчас вы можете... Что ты так не смотришь? Ну, я не скажу, кто. Но можно зайти.
0: Я сижу
1: зайти.
0: И просто все это время думаю, мне кажется, ты единственный человек в мире, который говорит «Филатов энд Кэрес».
1: Ну, так «Филатов энд Кэрес» написано же.
0: Да, секретный гость. Кто это? Можете свое предположение выдвинуть в телеграм-канале «Юмор.ФМ».
1: Да, так что пишите, звоните. До встречи. Воскресенье.
0: Что ты еще вспомнишь? Напоминаем, что старт в 17.00. Ну, а прямо сейчас давайте встречать еще одну ярчайшую звезду.
1: А в рифму, кстати, машите еще, можно сказать.
0: Самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт. Да ладно, какие проблемы? Вот же я, третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится вылетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунду. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает высшей похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам 1500 долларов.

0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Ищи стабильный.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. День дачника. Такой праздник отмечается 23 июля. В этот четверг всех дачников поздравляем. И всех абсолютно без исключения тех, кто отметился в нашем веселом чате. Благодарим за ваши комментарии, за ваши лайфхаки с грядки.
2: Но, кстати говоря, особенный лайфхак Татьяна нам прислала из города Волжский. Она написала: я сейчас живу на даче и в отпуске. Лайфхак, чтобы свекры, у которых есть ключи от моей дачи, не вваливались без предупреждения. Я стала развешивать на веревке свое нижнее белье. Вы не поверите, сработало. Теперь стали предупреждать, когда придут.
1: Я повторюсь, это уже не просто лайфхак, это оберег. Настоящий оберег. Мы вас поздравляем.
2: Да, вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал «Три вокзала депо» на семейный фестиваль, где вас встретят Юмор-ФМ с шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большой концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный. Так что приходите всей своей большой дружной компанией.
1: Шутки-шоу будут там.
2: Да.
1: Настя Иванова, кстати, тоже там будет.
2: Да, кстати, встречайте ее буквально вот через несколько минут. Да, ту самую барышню, которая поделилась с нами лайфхаком, и мы напомним его. Если вы хотите, чтобы слизни, значит, покинули ваше пространство, просто налейте им бокал пенного.
1: Все мы немного слизни. Так, шутки-шоу вернутся завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Появится Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А на сегодня мы говорим пока.
1: Чао.
2: До завтра.
1: До завтра. Пока.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в «Ленте».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-мо». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».
7: Thank you.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Разбирая в шкафу старые вещи, можем найти много чего хорошего и несколько раз кота.

А все друзья собираются здесь, у нас на Юмор ФМ, потому что совсем скоро стартует веселый чат, где будем передавать привет и поздравлять, и шутить. И все это делать не только для себя, но и для своих дорогих. Давайте запускать цепочку и поддерживать своих коллег, дарить им хорошее настроение, и передавать привет. И номер наш +7 915 0303567. Не забывайте подписываться, что самое главное. Ну а из смешного в финале часа интересная история про известных людей в рубрике «Ждите, звольте», 5 шуток Фоменко про готовку, Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа», а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина шутят и поют для вас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем доброе утро. Приветище. А все это Юмор ФМ, «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!

0: Как устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная Лёля.
2: Я представляю Оля в маршрутке. Давай, Стас.
1: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.

0: 5.
1: Люсито.
2: Кулебяка, кулебяка, это что за выкрутасы? Ведь по сути ты огромный, тупо с мясом пирожок. Что придумал? Кулебяка.
1: Назвали же?
2: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
2: Вообще, просто вот кулебяка. Это. Можно пирожок с мясом?
1: Ну да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
3: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
2: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.

0: если Алсу и стало уже все равно, то, друзья, нам никогда не все равно. Мы всегда ждем, где бы мы ни были, ваших привет в шутках поздравлений. Пишите для нашего веселого чата номер плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. Напомню, что из смешного послушаем в финале рубрика «Ждите, звольте». Также услышим Фоменко, пошутит он 5 шуток про готовку. А прямо сейчас Гард Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Слушаем.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали.
1: «Угарный папа».
2: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку.
1: Угарный папа.
2: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, была офигеть какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер плюс 7-915-0303-567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Привет и шутки, поздравления сейчас полетят. Вы ловите. Если еще не написали, то, пожалуйста, номер наш +7 915 0303 567. Самое главное, не забываем подписывать свои смс-ки, между прочим, потому что как же мы поймем, кому они отправляются. Итак, передай привет Волгоград, Центральный парк культуры и отдыха, а всем тем, кто сейчас слышит, а также отдельно Воробьевым Лене и Дарине, Зуеву Николаю, Левику, желаю хорошего отдыха, ваша мама Оля. Класс. Дальше идем. Оксана желает хорошего настроения всем слушателям. Антон пишет, он экскаваторщик, и он сейчас передает привет любимой супруге Марии и сыну Илюхе в Беломорье. Я вас сильно очень всех люблю. Город-герой Архангельску, в Северодвинску и вообще всем большой приветище. Друзья, продолжайте присылать приветы и шутки. Ну а пока вы пишете, послушаем 5 шуток Фоменко про готовку. В финале услышим рубрику «Шутить извольте». Ни в коем случае не пропустите.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про готовку.
2: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.
3: Готовить меня научила мама, а разогревать папа.
2: Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что ленивый не голубец, а повар.
4: Не подумайте, что я плохо готовлю, но сколько времени нужно жарить макароны?
2: А давай устроим праздник. Ты все приготовишь, а я приду.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 7832-0486-0.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово «аноним»

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» знаменитые политические деятели самого высокого ранга. Но чем выше ранг, тем смешнее и курьезная ситуация, в которой может оказаться любой человек, даже если он, например, президент США. Итак.
0: «Шутить изволите».
1: 39-й президент США Джимми Картер прибыл с официальным визитом в Японию. Одно из выступлений он решил начать с заранее заготовленной шутки. В ответ аудитория разразилась дружным и продолжительным хохотом. Картер, видимо, и сам понимал, что шутка не особо смешная. Поэтому он поинтересовался у переводчика, как именно он перевел эту шутку. На что переводчик ответил: «Я сказал им следующее. Наш высокий гость, президент США, рассказал смешную историю. Вы все должны громко смеяться». Однажды вечером Уинстон Черчилль с женой решили прогуляться по Лондону. Когда они проходили через один из уютных двориков, к ним подошел дворник. К удивлению премьер-министра, дворник заговорил не с ним, а обратился к первой леди. После этого разговора Черчилль спросил у своей жены: «Почему он был так заинтересован в общении именно с тобой?» Она ответила, что это ее давний знакомый, и в подростковые годы он был безумно влюблен в нее. Премьер-министр Черчилль сказал: «Видишь, если бы ты вышла за него замуж, то сейчас была бы женой дворника». Жена Черчилля улыбнулась и дала просто легендарный ответ: «Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы сейчас был премьер-министром Великобритании». Однажды ранним воскресным утром жена 32-го президента США Элеонора Рузвельт отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Франклин Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где, собственно, первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «А за что именно она туда угодила?»
0: «Шутить изволите».
1: Судя по всему, Элеонора Рузвельт была с огоньком. На эту минуту у меня все. Скоро вернусь к вам с новыми забавными историями из жизни богатых и знаменитых. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Жена спросила: хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала? И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

Так, ну пиццу огромную готовить, конечно, мы не в силах, хотя в целом можете приготовить и вы, можете поделиться классной фотографией, ну а мы все сильно за вас порадуемся, если вы, конечно, эту фотографию пришлете нам в приложении Макс, Телеграм или, ну, смс-ками не получится. Ну и, конечно, поделитесь приветами, поздравлениями или шутками в нашем веселом чате. Пишите смс-ки свои на номер +7 915 0303 567, ну и не забывайте подписываться. А вот из смешного, из хорошего, из такого положительного, послушаем задорного в финале этого часа. Услышим реалити-криминалити с любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимейшего биг-стендапа. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это юмор, шутки, песни, автомобиль с улыбкой.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратно с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне что нравится в этом возрасте? Девочки меня поймут, но кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе, в пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила, на стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня, а когда он после секса говорит: пойдем пожрем. Я за свои годы, поверьте, не терпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Тут две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель Садовый. На Юмор ФМ.
1: Да, друзья, в самом разгаре наше лето, и мы все время хотим вас чем-то удивить. В этот раз мы решили удивить вас и провести суперигру «Пикниковый период с доставкой». Значит, каждый из вас может выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из «Гиперленты». Ну и главный приз – это промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Принять участие можно на сайте веселорадио.ру. Заходите, регистрируйтесь, рассказывайте о пикнике вашей мечты, ну и авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов, мы позвоним, чтобы сыграть веселую игру. Ну, а прямо сейчас с нами на связи Наталья из Новосибирска. Расскажу сначала о ее мечте. Значит, пишет она нам. «Моим идеальным пикником будет пикник в Монако на лужайке с видом на Лигурийское море в компании с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. В нашем распоряжении корзинка, наполненная фруктами, клубникой, сэндвичами с фуагра и трюфелями и чем-нибудь шипучим. А мы вкусно и весело проводим время, распевая шутки-песни. Одну я уже придумала. Я помню черные обои, белая посуда. Нас здесь двое. Кто мы и откуда? И значит, на земле решил... Люцифер, создатель этой планировки, на земле решил он над нами, над людьми глумиться. Кто живет в хрущевке, ничего не боится», написал нам Наталья. Наталья, здравствуйте!
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Класс! Как ваше настроение, Наталья?
2: Прекрасное.
1: Скажите, пожалуйста, а вы сейчас уже в отпуске находитесь или еще пока вот только так мечтаете, вот как я сейчас описала?
2: Только так мечтаю пока.
1: Ну хорошо, хорошо, Наталья, в любом случае мы уже можем стать чуть ближе к исполнению вашей мечты. Скажите, пожалуйста, как у вас с памятью и дикцией?
2: Ну, надеюсь, хорошо.
1: Класс. Тогда расскажу вам о правилах нашей сегодня игры. Значит, вы сейчас услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет маскот ленты «Кот Ух». Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь с этим, получите промокод на 4000 рублей на доставку из «Гиперленты». И, возможно, у вас получится пригласить Люсю Чеботину и Стаса Ярушина в Монако. Вы готовы, Наталья?
2: Готова.
1: Класс. Ну, тогда слушаем.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Всем мяу, я вас всех обожаю. Лето уже здесь, а с ним и моя фирменная скороговорка. Повторяйте и отдыхайте. Уголь в мангале у Глеба горел, угольщик Глеб на угли глядел. Мяу, удачи вам желаю.
1: Так, Наталья, ну как, попробуем?
2: Так, немножко конец не поняла.
1: Давайте я вам повторю. Давайте повторю. Уголь в мангале у Глеба горел, угольщик Глеб на угли глядел.
2: Ага. Уголь в мангале у Глеба горел, угольщик Глеб на угли глядел.
1: Феноменально. А давайте чуть быстрее попробуем. Ну, просто попробуем.
2: Уголь в мангале у Глеба горел, угольщик Глеб на угли глядел.
1: Да, да, в любом случае, вы молодец, Наталья. Вы получаете от нас, конечно же, 4000, промокод на доставку из «Гиперлент» на 4000 рублей. Наталья, но вы также можете принять участие в розыгрыше главного приза, выполняйте все условия. Ну и, конечно, мы желаем, чтобы ваша мечта об отпуске обязательно сбылась. Наталья, вы рады?
2: Спасибо большое, очень рада.
1: Класс.
2: Ну, Юмор так... ФМ, вы классные.
1: Спасибо, Наталья из Новосибирска. Спасибо, что вы приняли участие. Мы желаем вам тоже классного лета. Потратьте все это с умом. Так, друзья, ну и да, напомню, что акция, нужно выполнить условия акции, и тогда, возможно, у нашим участникам улыбнется удача. 31 июля в эфире шутки-шоу мы определим счастливчиков, которые получат промокод на набор удобной садовой мебели от «Гиперленты» за 1 рубль. Ну, а если вы хотите сыграть с нами, получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
0: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юморах.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Продолдрель.
4: Пинг.
3: Купил колыбель.
4: Пунг.
5: Продала пинетки.
4: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пунг. Продал удочку.
7: Купил удочку.
4: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
5: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
8: Покупай безопасно.
4: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1947-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на банк.ру. АЛТ-банк 0+.
0: Чем только чарт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
13: Мы не хмуримся и продолжаем.
0: Новости, от которых хочется улыбаться.
14: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
0: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
0: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
15: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ. Шутим, передаем привет, и все это здесь. Если вдруг вам тоже есть что сказать, номер наш плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Вот есть такое сообщение. Написала нам наша слушательница. Привет, родное и любимое радио. У меня сегодня на душе скребут кошки. Так грустно, что хочется сидеть в темном уголочке, никого не видеть. Поддержите меня. Только вы так здорово умеете поднимать настроение. От Ани из Красноярского края. Анна, милая, ну просто давайте с вами запомним, что ну такое состояние, оно тоже нормально. Это все проходит. Вот вы лучше погромче сделайте Юмор ФМ. И мы сейчас вот вам привет еще передадим, чтобы точно настроение у вас улучшилось. А еще дальше рубрики любимые будут. Жизнь заиграет новыми красками. Ни в коем случае надолго не грустите. Мы здесь с вами поддерживаем вас. Так, идем дальше. Значит, любимый муж Иванов. Прости меня, пожалуйста, если обидела, написала Елена. Хорошо. Значит, дальше идем. Привет девчонкам-веселушкам из города Павлова, Маришке и Танюшке. Улыбайтесь чаще от коллеги Лены. Класс. Привет дорогому и любимому мужу Микрюкову Михаилу. Значит, вас очень сильно любит ваша семья. Ирина написала нам спасибо за любимые песни. Я вас люблю. Пожалуйста, Ирина, мы вас тоже любим. Так, друзья, ну продолжим передавать привет и желать друг другу всего самого хорошего уже в следующем часе. Поэтому отправляйте свои смс и как можно больше. Ну а пока отправляйте, слушаем реалити криминалити через несколько минут. А в финале этого часа услышим задорного. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. В содеянном раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции кентаврами, чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13. Ветер западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ищи стабильно.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки, на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
1: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
1: Ну, плакать хочется просто. Представляете, но Липевка, вот это... Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день.
0: Народ талантливый.
1: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета. Готовы? Написано, закрытый учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни потрясающе. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик. Вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
2: Лежащие полицейские на дорогах, тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе, кричат. Вау, yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком, в грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
1: А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках, а, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули», ай, надену коньки и поеду.
0: Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль.
1: А он не выходит. Приехала ГАИ, говорит, выходи, он вышел.
0: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
1: Мужик за рулем в коньках, это чисто российское, друзья.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей вести от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
3: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: все наши любимые слушатели, вы, конечно же, супер. Вы, конечно же, супер. И мы больны вами, поэтому каждый раз придумываем что-то интересное, чем бы вас могли мы удивить. Но удивлять, знаете, мы, конечно, будем чуть позже. А пока просто давайте остановимся на том, что нам привычно и уже любо, и уже вообще мы получаем от этого удовольствие. Это я, конечно, все говорю про веселый чат, который совсем скоро стартует. Я буду передавать ваши приветы и поздравления. Пишите нам на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А теперь рассказываю, что из веселого будет. В финале услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. А все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в ресторане».
2: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба. Тут такое дело, в общем, ну, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
3: Конечно.
2: Да, ну, может, мы тогда будем готовое уже разделанное мясо закупать? Ну, там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Ну, либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
3: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работать, давай. Мне новый костюм нужен, маленький.
2: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
3: Какая Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
2: Не Олеся Иванченко.
3: Олеся, и кто еще?
2: Вот она. Она. Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
3: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? А я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
2: Вы не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
3: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
2: Да. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
3: Как?
2: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
3: Не нужно 2 миллиона людей, у нас 60 посадочных мест. Куда я тебе их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
2: Ну не знаю, ну может хотя бы скидочку сделаем. Ну что, нам жалко скидочку сделать?
3: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
2: ЖКХ.
3: Вот, думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Иванченко живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит, что ли?
2: Ну, я не знаю.
3: Да не происходит так. Стоять!
2: Тихо.
3: Ты слышишь, звезда, ты куда собралась, а? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
4: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
3: Что вы ржете?
4: Так что, можно я как любой отец на родительском собрании? Просто вам денег дам и иду отсюда, а вы уже сами что-то порешаете.
3: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
4: Конечно. Денежка же имеется, конечно, хотела и чаевые оставить, потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
2: Конечно,
4: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да?
2: Ну,
4: если я, конечно, правильно все посчитала.
3: Обезьяна. Что давала? Кирпичи.
2: Что
3: она заказала?
2: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
3: А, Да? Слушай, да, ты все правильно посчитала. Молодец.
4: Да, спасибо. Да.
3: Давай, чтобы все хорошо и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила. Вот это все. Вот. Все, короче.
2: Пока, астробогиня.
4: Очень приятно это слышать.
2: Спасибо. До свидания.
3: Давай,
2: до свидания.
3: Пока. Сработало. Давай, работай.
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

0: диджею Демиксеру. Мы тоже будем говорить: диджей, давай, давай. Уже 26 июля, 17 часов по Москве, друзья. Потому что мы встречаемся в гастроквартале Три вокзала депо. Там будет грандиозный концерт. Ваш любимый ведущий там тоже будет. Но еще Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик. И, кстати, секретный артист тоже будет. Можете угадать пока, кто это в нашем телеграм-канале. Ну, а лучше запишите в календаре. 26 июля, 17 часов по Москве стартует классный концерт. Будьте вместе с нами. А прямо сейчас наслаждаемся не рекламой.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Привет, а ты чего такой смурной?
3: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
2: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
4: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
2: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я же говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
4: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
5: Не реклама. 65 сеть социальных кафе.

0: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
1: А это точно мужской журнал?
0: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин. В новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я. Поберегись! Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды. Роковой волосок на пиджаке. Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
2: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
0: «Женатик» также в номере.
2: 10 методов сказать теще «люблю». Как приготовить романтический ужин из перловой крупы. Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина. Девушка месяца Вупи Голдберг.
1: Я надеюсь, одетая?
2: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
0: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: Привет и шутки, поздравления здесь, на Юмор.ФМ, в веселом чате, как всегда, в целом. Все собралась, сейчас буду все озвучивать. Единственное, что только если вы вот еще не успели, номер наш записывайте. Плюс 7-915-0303-567. Значит, и не забывайте подписываться. Юля, двум Юлям передают приветы. Желают вам хорошего настроения, наши дорогие. Они скоро будут, вы можете сами передать привет. Скоро-скоро, подождите немножко, до 6 часов вечера по Москве. Так, хочу поздравить с днем рождения сестренку Лилию из города Салават, Республики Башкортостан. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, всего самого наилучшего. Сестра Алия. Передали. Идем дальше. Ольга желает хорошего дня всем родным и близким. Также желает, чтобы сегодня обязательно у кого-нибудь что-нибудь случилось приятное. Вот когда читала «случилось», думаю, ну что же там должно случиться? Да, пусть случается все только приятное, абсолютно точно. Вован, нашего дорогого артиста, поздравляю с прошедшим днем рождения. Да, Владимир, спасибо за ваше творчество. Мы вас любим. Вы знаете, это прекрасно. Поэтому вот и от наших слушателей тоже летит вам поздравление и, конечно же, слова любви. Татьяна передает привет любимому супругу Константину. Желает ему хорошего дня. Так, друзья, продолжим желать уже буквально через час. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс-сообщение и не забывайте подписываться. Ну, а пока вы пишете, расскажу, что будет еще в этом часе. Значит, лучше миниатюру проекта «Лига городов» через несколько минут. А в финале услышим Игоря Маменко. Слушаем внимательно.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: встречайте, команда «Донецкий кряж». Донецк.
1: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это ж все несъедобно.
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик у.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: Неповторимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: а что ты мне ничего не предлагаешь? Водитель говорит: выходи за меня. Два молдаваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тот из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да. Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Портовец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Таким бывает период. 10 букв.
7: Ледниковый.
6: Лето же.
7: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: песню Сергея Лазарева врываемся в новый час. Друзья, кстати, совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко. Вот так решила вас внезапно удивить, чтобы вы тоже здесь сидели, ушки на макушке, и все ждали, когда же мы кому-то из вас позвоним. Если вы, конечно, в нашей игре. Ну, а если вы еще не с нами, то ждем ваши фотки на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, завтра можем позвонить именно вам. Ну, а пока ждем шутку, вам привет, говорю я, Настя Иванова. Значит, будет еще и веселый чат. Передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Напомню вам о том, что вообще-то завтра пятница. Мы что? Мы готовимся к этому дню. Ну и, конечно же, будет много всего смешного. Жванецкий в финале. Анекдоты самого лучшего Дэна тоже послушаем. В середине часа будет сатья с юмором, а прямо сейчас тот самый КВН. Я, Настя Иванова, говорю вам всем привет. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
2: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
3: Здорово жить. Здесь я в Москве работать. Вот так вот. Вот так вот шутки и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчины легкие? Нет, легкие, тяжелые, это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.
1: Николай Фоменко прозвучал только что в эфире Юмор ФМ. Стартовала наша суперигра. Улыбайся же активно крутится. Поэтому давайте я вам пока расскажу о правилах. Значит, здесь вы загружаете свои славные фотографии на сайте веселорадио.ру. Внимательно слушайте. Далее ловите шутки Николая Фоменко. Ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после отвечаете на вопрос, какая шутка прозвучала. Если отвечаете верно, забирайте 3000, отправляйтесь в наш суперфинал. И, возможно, в финале вы заберете новый автомобиль. Участие, кстати, бесплатное. Об этом тоже вам напомню. Ну и давайте переходить к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Город Серов, Елена, сейчас вам выпала уникальная возможность назвать шутку, забрать 3000 и отправиться в суперфинал. Надеемся, что именно так вы и поступите, поэтому я набираю ваш номер. Так. Мы набрали номер. Мы будем ожидать. Класс. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Город Серов. Елена, пожалуйста, подбегайте. Подбегайте. Очаровательная Елена. Вообще, знаете, вот я всегда смотрю с удовольствием на все фотографии, потому что какие же красивые наши слушатели.
3: Алло.
1: Елена, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Юмор ФМ вас беспокоит. Елена, город Серов, это вы?
3: Да.
1: Класс. Елена, я вас поздравляю. Наш улыбайзер сделал выбор в вашу пользу. Но, чтобы я вам отдал 3000 рублей и отправил вас в суперфинал, к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Да, к сожалению, не слушала. Я в больнице лежу.
1: Елена, тогда скорейшего вам восстановления. Скорейшего. Чтобы вы снова смогли слушать Юмор ФМ и побороться за новенький автомобиль. Потому что вы все еще за него боретесь. Самое главное, восстанавливаетесь. Супер. Всей страной вас поддерживаем. Здоровья вам крепчайшего. Вот видите, на самом деле, даже в больнице наши слушатели с нами на связи. Мы, конечно, желаем искренне Елене крепкого здоровья, чтобы все было хорошо у нее. И, конечно, чтобы она как можно скорее восстановилась и вернулась к нам и в нашу игру, и снова слушала Юмор ФМ и поборола за новенький автомобиль. Потому что, действительно, по правилам нашей игры мы оставляем ее в нашем улыбайзере и, возможно, ей перезвоним. Друзья, ну а вы присоединяйтесь. Прямо сейчас загружайте свои улыбки, слушайте Юмор ФМ и не упустите эту возможность. Ну а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбкой.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывается общение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривают меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но ну, их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема.
1: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками, вот в этом.
2: А с чего ты взяла, что они с другими?
1: А
2: они
1: я
2: с ними
1: узнаю.
2: Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как, нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества, да. А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось, и вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот, смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, нет, у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, как это, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: звучит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс

Чечецовый врач с головой коня.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Много хотите – много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Чего я больше, больше, больше, больше? Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
3: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва. Улица Средняя Перекрестка. Дом 28-4-6+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: привет и поздравления прямо сейчас здесь, в эфире Юмор-ФМ. Если вам есть что сказать и хочется что-то передать, номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, привет своим родителям Оксане и Дмитрию от дочки Арины из Тулы. Передали. Значит, привет летит Юрию Кузнецову, брату Алексею и любимой жене в Обликовой Лаяне Алиевне. Астрахань, привет. Давайте к нам. У нас жара. Всем добра, юмора и счастья. В Обликов Сергей все это написал. Сергей, потрясающе. Мы уже все хотим сейчас лететь в Астрахань, потому что вы уже все разрекламировали так, что нам тоже захотелось у вас там погреться. Так, идем дальше. Из Волгограда летит привет от Татьяны для Светланы. Желает она хорошего дня девчонкам и классного настроения. Есть сообщение от Павла, который Соне передает привет своей любимой. Желает ей хорошо провести время, ну и, конечно, отлично погудеть, написал он. Не знаю, что именно имеет он в виду, но звучит, ну, как-то интригующе, знаете ли. Так, дальше идем. Есть еще сообщение от Алины для любимого супруга, для Станислава. Желает она ему хорошо провести время. И от Оли летит огромный привет Анюте. Друзья, далее развлекать и передавать ваши приветы будет Кирилл Горин. Пишите ему ваше смс-сообщение на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну, а пока он делает артикуляционную разминку, вы слушаете анекдот самого лучшего Дэна и в финале услышите Жванецкого. В общем, ждите и наслаждайтесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Никогда не отказывайте себе в удовольствии подарить подарок любимой теще. Два друга встречаются под старый Новый год. Один говорит: представляешь, Сань, я в этот раз даже для тещи подарок под елочку положил. Тот аж попернулся и говорит: да ты че? А она че? Ну что, две недели уже ходит, ищет. Тайга-то большая. А вас в детстве бабушки у подъезда конфетками угощали? Не помните? Ну-ну. Значит, сидят две старенькие бабульки у подъезда на лавочке, разговаривают, как вдруг в разговоре возникает неловкая пауза, и одна другой говорит:
3: слушай, подруга, вот сколько разговариваю с тобой, никак не могу вспомнить твое имя.
2: Вторая сидит, что-то засмотрелась в одну точку, застыла, потом резко поднимает взгляд и говорит:
3: а тебе срочно?
2: Знаете, после 50-го анекдота про возвращается муж из командировки, приходит понимание, что в командировке мужьям лучше вообще, наверное, не ездить. Ну вот вам снова. Возвращается муж из командировки, заходит в спальню, смотрит, в постели лежит огромный, просто чернокожий, мускулистый парень. А жена в одном халате, естественно, сидит на подоконнике и блаженно улыбается. Муж остолбенел и еле смог выдавить из себя: Света, кто это? Что он делает в нашей постели? Что он делает?
4: Ах, дорогой, ты не поверишь, но он просто творит чудеса.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца июля.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
16: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, что? Застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылая всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает салютировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин, что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: На столичных 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, вот оно, то самое время для вас и для всех, для общего настроения, впрочем, как и всегда. Но вот именно сейчас наступил тот самый момент, где мы общаемся больше, чем обычно. И все эти 60 минут — это тот самый миг, когда можно взять и просто отложить все дела и вспомнить про своих родных и близких. Главное — сказать им привет в эфире веселого радио страны. Прямо сейчас формируйте свои сообщения и направляйте все нам. Передавайте приветы, поздравляйте друг друга с любыми датами и событиями, и просто признавайтесь в любви. Все это можно сделать с помощью юмора ФМ. И что самое главное, помните, что именно в этом чате вы легко и просто можете взять и заказать свой любимый юмор. Ну и все это можно сделать по нашему единому номеру Telegram Max SMS. Номер у нас вот такой. Плюс 7 915 0303 567. Telegram Max SMS. Еще раз напоминаю, везде можно писать, где угодно. Главное, когда пишете, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Тем временем с вами Кирилл Горин, и всем привет, всем здравствуйте. Ирина из Перми тоже передает привет и направляет его своему мужу Артуру и дочке Вике. Желает вам отличного настроения и классного дня. На связи Рязань. Сергей передает привет своим коллегам Артему, Саше, Диме и Никите. И желает исключительно положительных эмоций. Ну класс! И еще одно послание у нас от Виктории из Санкт-Петербурга. Желает своей подруге Алене хорошего настроения. И прошу включить для нее «Шутки, песни, плюс».
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил?
3: Нет, подожди, они там, они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в, это, да, видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво. Ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко.

0: все за него голосовали, ребята.
1: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас свитера в пупочке у Никитки.
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Ага.

0: терпешь.
1: Готовы?
2: Осенью в дождливый серый день вскочил у

0: Плевать! А если за глаза, то мы всегда пожалуйста!
1: Ой, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
3: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Ищи стабильную.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И все правильно, это юмор на заказ, и мы продолжаем. Андрей передает привет своей любимой и самой красивой жене Анне, прекрасной дочке Диане в том числе, и пишет, что вы у него самые-самые лучшие. Ирина посылает лучи позитива своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье. Также на связи у нас здесь Магнитогорск. Артур направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине. Говорит вам, что вы у него самое лучшее и самое любимое, просит вас не грустить и желает вам классного отдыха в компании близких и своих родных в том числе. И всей стране в том числе он тоже говорит привет-привет. Это еще не все. Степан передает привет своему другу Антону, поздравляет вас с повышением, желает вам много успешных сделок и самое главное, чтобы качество работы всегда было на высшем уровне. Вот так и написал. Пусть все будет только отлично. Егор передает привет всему Нижневартовску. И еще один привет здесь от Артура из Самары. Говорю на всю страну. Сильно люблю свою жену Маргариту. Сильно по ней скучаю и очень сильно, опять же, прошу включить для нее угарного папу прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
2: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: «А что это Каркуша в очках?» «Потому что она умная». «Значит, я тоже умный?» «Нет, пап, ты просто слепой». Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: «Я выпил так много молока, что скоро стану выше папы и шире мамы». Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
0: Угарный папа.
2: 3-летняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам: «Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца». Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер плюс 7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Андрей пишет: «Добрый день, ЮморФМ, вы самые лучшие. Поздравляю свою жену Оксану Ломакову и желаю ей хорошего настроения». Наталья желает терпения в работе с клиентами своей лучшей подруги. Зовут ее Красоташка. Вот так он написала. Наталья его, на ее, наверное, тоже зовут. Мы угадали или нет, напишите нам. Иван поздравляет своего друга и коллегу Владимира с отпуском и просит вас не отвлекаться на работу. Сергей передает привет своей жене Александре и желает вам классного и легкого рабочего дня. Наталья из Иваново передает привет бригаде Багрова Алексея. Ребята, улыбаемся и работаем. Продуктивного дня, написала. Загрузок поменьше, зарплат повыше. Ну, классно, взаимно. Вот реально того же желаем всем. Друзья, внимание, внимание. Кстати, если хотите, чтобы ваше сообщение также прозвучало на всю страну, то просто возьмите и направьте его вот сюда. +7 915 0303 567 и в Telegram, или в Макс, или даже в SMS-формат. И пишите, конечно же, не забывайте подписываться. Еще раз продиктую, если вдруг не успели записать. +7 915 0303 567. И еще одно послание у нас от Евгения. Он передает привет своей жене Марине и говорит, что очень сильно вас любит. Ну и для вас, по вашей просьбе, прямо сейчас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
2: Здрасте, можно к вам?
3: Здрасте, можно к вам?
2: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровых с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
3: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших, у этих вот Петровых,
2: да,
3: за стенкой по ночам рыбки не плавают?
2: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
3: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
2: Подождите! Нет, жертв пока нет. Ну не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал, я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
3: Понимаю.
2: Так это же еще не все, это же еще не все, это ж, а я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети! Они выходят и по гаражам прыгают. Это-то бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете?
3: Женщина, знаете, что я понял?
2: Что?
3: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
2: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
3: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
2: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
3: Бомбу!
2: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
3: На бомбу!
2: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
3: Жалуйтесь.
2: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
3: А полиция, нас переименовали.

0: Юмор на заказ.
1: И мы снова здесь и с вашими сообщениями. Пламенный привет от Виктории, мужу Денису и дочке Виолетте. Пишет, что вы самые любимые и самые красивые. Анна и ее сын Мирослав поздравляет своего любимого мужа и папу с днем рождения. Желает вам счастья, здоровья и больше-больше отдыха. Мы тебя все очень сильно любим, а вот мы от команды Юмор ФМ, отец и муж этих прекрасных людей, мы поздравляем вас с вашим праздником. И пусть все будет только лучше, чем вчера. На связи Ростов-на-Дону. Евгения передает привет своему другу Дмитрию, а также своей самой любимой сестре Алене и желает вам легкого и продуктивного рабочего дня. Оксана из Новосибирска передает привет своей команде Оле, Вике, Даше, Марине, Кате и благодарит вас за отличный рабочий день и желает вам хорошего отдыха. Константин из Луганска передает привет всем слушателям Юмор ФМ. Константин, и вам огромный привет. И еще один привет у нас от Олега, своей жене Виктории. Он направляется и дочке Александре. Обещает сегодня не опаздывать и приехать домой вовремя. Но пока вы отдыхаете и ждете его, он заказал для вас 5 шуток Фоменко.
0: Фоменко. 5 шуток про брак.
2: Одни браки хорошо кончаются, другие длятся всю жизнь. Идеальный муж — это тот, который вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. Вывод! Идеальный муж – это жена. Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню, когда он?
3: Всегда перед сном целую жену. Вдруг расколдую. И жили они долго и счастливо. 3 года счастливо, 57 долго.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная тройка сообщений к этому часу. Степан направляет пламенный поцелуй своей жене Анастасии, желает вам успехов на работе. Кристина из Москвы поздравляет с днем рождения своего мужа Артура, желает вам крепкого здоровья, много положительных моментов жизни. Ну и самое главное, пишет: верного окружения, я тебя очень сильно люблю, не грусти, все будет супер. Екатерина из Серпухова передает привет мужу Алексею, желает вам больше улыбок, хорошего настроения и пишет: меньше ворчать. Алексей, вот так вот на всю страну. В любом случае, мы вам желаем только прекрасного настроения. И это еще не все, это лишь часть того, что мы успели озвучить сейчас. Остальные сообщения прозвучат уже в следующем часе. И если вы хотите, чтобы ваше послание было среди остальных, то просто пришлите его нам. Прислать все можно вот прямо сюда. Плюс 7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Ну а под занавес этого часа вашему вниманию Ильф, Петров и Бурунов.
0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями ключников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» – заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом.

0: спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил Толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик», — сказал Остап. «Разве плохо? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: 15 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера неплохо погуляли, а сегодня я чувствую себя паровозом. Весь день на угле.

Погоду на термометре, если вам по-настоящему сейчас душно, то можно просто открыть окно. Прям аккуратно, на проветривание, без сквозняков. Болеть мы здесь не рекомендуем, а рекомендуем только улыбаться и делать это лучше всех. А вот потом взять и выиграть автомобиль за свою улыбку в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Да, мы продолжаем играть и разыгрывать автомобиль каждый день. Делаем это для вас, для каждого из тех, кто с нами играет, и для тех, кто еще не в игре. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Участие бесплатное. А остальные детали на сайте веселорадио.ру. Через полчаса традиционно встречаемся в нашем веселом чате, место, где я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Если хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире на всю страну, то просто возьмите и направьте все по верным координатам. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Ну а я уже для вас все обязательно озвучу. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин, и всем здравствуйте. В этом часе, как прежде, будем дарить вам больше поводов для улыбок, и все это с помощью юмора. В финале послушаем классику легендарный Михаил Задорнов «Навсегда». Немного ранее Роман Юнусов поделится с нами ляпами спортивных комментаторов в рубрике «Голый штанга», а также насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И начнем мы с большого стендапа. Все это «Юмор-ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление. Против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит эта история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти, говорит, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, нахуй. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня нихера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу как в кино, люди нас смотрят за фильмов, потом такие, вот, я хочу как у них вот эту любовь, но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, «Внимание, все персонажи выдуманы! Не сравнивайте их со своим парнем!» Это история с инстаграмной любовью. Видели эти семьи инстаграмные, у которых там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: посмотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Минздрав предупреждает. Алкоголь – причина всех увлекательных приключений.

0: Star.fm. Шутки
1: старость — это когда ты думаешь, что скрипит потертое седло, а это скрипишь ты.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой, а своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается. И не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась. Пожалуй, и я прилягу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщины романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Еще я больше, больше, больше, больше. Только, только, только мои хочу. Меньше, меньше, меньше плачу. За то, за то, за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Таким бывает период. 10 букв.
2: Ледниковый.
1: Лето же.
2: Тогда пикниковый.
3: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

0: номер этого чата +7 915 0303567. Телеграм Макс и СМС пишите прямо сейчас. И не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Сергей, удачной рыбалки и отдыха с Натальей. Вероника передает привет коллеге Наташе. Гномик, не грусти, все будет хорошо. Наталья передает привет своей любимой маме Татьяне. Давай мириться и вместе есть арбуз. Сегодня прям день Натальи у нас здесь на Юмор ФМ. А вот Егор прислал нам шутку. У продавщицы был настолько грубый голос, что пакет брали все без исключения. Андрей Ломака пишет, что сильно любит Оксану. Пламенный привет от Ангелины своей подруге Дарье, пишет, что сильно вас любит и просит вас не грустить. Юлия передает привет в город Владимир девочкам из отдела технического контроля. Ольге, Майе, Виктории и Эльвире. Не хватает только Натальи здесь в том числе. Желает вам хорошего вам завершения рабочего дня. Пишет, скоро выходные. Ура, ура, ура. Алена направляет пламенный поцелуй своему мужу Владимиру. И еще одна шутка у нас от Азизы. Во время отпуска я планировала встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, что больше всего я люблю поспать. И смешно, в финале этого часа услышим легендарного Михаила Задорнова навсегда. И через пару мгновений вашему вниманию в ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга» в исполнении Романа Юнусова все и произойдет. Напомню еще раз номер для ваших сообщений. +7 915 0303567. Телеграм Макс и СМС формат.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гоу! Штанга!
2: Мир бокса полон слухов, друзья. Вот мы слышали, что Тайсон даже азбуку выучил в тюрьме. Да, это чувствуется по началу поединка. Все, и футболисты, и тренер, и болельщики ждут не дождутся, когда уже судья свистнет в свое орудие труда. Ну вот, Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. В общей суматохе сбивают с ног Александра Кержакова, и арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. И вот на поле выходят братья-близнецы Петровы. Кстати, один из них старше на год. А судья, если он нормальный человек, захочет посмотреть футбол и добавит дополнительное время. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гоу! Штанга!
0: На Юмор ФМ! Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция

0: Team. Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Отвертка многим шурупам вскружила голову, и лишь некоторым удалось отвертеться.

0: в одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2/9 вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, которой не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон и говорит: мой вагон пустой. Тот говорит: какой 9-й? Он рассердился, говорит: опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными, тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю и легли спать в ужасе, говорит: товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места, это какая-то ошибка, бегите скорее к бригадиру поезда, причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми, к 1-му вагону их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает: товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят: мы из 9-го вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет всего 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница 2-го 9-го вагона приходит к нему и говорит: мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей, идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили 2/9 вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свой купе и дает радиограмму на следующую станцию «отцепить 9-й вагон». Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 1-й 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница 2-го 9-го вагона пришла к нему и говорит: мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в 1-м 9-м вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил, курил, курил, курил, курил, курил. Думает, что-то мы долго стоим, опять закурил. Курил, курил, курил, курил. Наконец не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила в искателе, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал: вы зря смеетесь, в этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
3: Пунг.
5: Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 4 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Как выбесить любую женщину? Шаг первый – сфотографировать. Шаг второй – не показывать фотографию.

0: Путь может быть разный. Вот, например, маршрут к новому автомобилю можно построить с помощью вашей улыбки. Да, вы просто улыбаетесь, а мы просто дарим вам автомобиль. Для участия в суперигре «Автомобиль за улыбку» нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и поделиться с нами своей позитивной фотографией. Далее ловите заветные шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Кстати, та самая шутка прозвучит уже в этом часе. Держите телефон рядом и ждите, когда мы позвоним именно вам. Звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, и всем привет, всем здравствуйте. А еще в середине часа я обязательно озвучу ваши сообщения, любые послания. Например, приветы, поздравления, признание в любви и даже просто история о том, как проходит ваш день. Сделаю это все в нашем веселом чате. Там же, кстати, можно и шутить, поэтому если юмор у вас какой-то присутствует, обязательно направляйте все нам, ну а мы уже все это озвучим. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. И теперь рассказывай, на чем будем сменяться в этом часе. В финале услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко, обязательно насладимся лучшими миниатюрами шоу «Лиги городов» и еще ранее послушаем нашу фирменную не рекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас вашему вниманию скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в офисе».
2: Тук-тук. Тук-тук. Продажники, здорово.
3: Здрасте.
4: Привет.
2: Так, ну что, Marvel все любят?
3: Да.
5: Да-да.
2: Да. А пиво?
6: О, да. Спрашиваешь.
2: Конечно. Еще бы. Идеально. Значит, жду всех в 19.00 в соленом Таносе. Там у меня день рождения. Напьемся, пока камни бесконечности не пойдут. Так, смотрите. Адрес, как добраться и виш-лист я прямо сейчас в чатике вам отправляю.
3: Давай.
2: Ольга Александровна, вам не отправляю? Не потому, что у вас WhatsApp'а нет, а потому, что до вас доходит только из уст в уста.
6: Шутка.
2: Шутка, конечно. А, все, давай.
6: Давай. А что такое виш-лист?
3: Виш-лист – это список подарков, то, чтобы хотел получить именинник на свой ДР. Понимаете? Чтобы мы не мучились с выбором. И в итоге не подарили киберспортивную мышь с подсветкой, да?
5: Не за что, Саш. Извини, что я так же, как и все, при выборе подарков руководствуюсь правилом. И это я сам себе тоже хотел.
7: Так, давайте вообще посмотрим список подарков. VR-шлем, духи Tom Ford, сноуборд, Apple Watch и камера GoPro.
5: Чего? Ну, блин, плюсы вот виш-листа очевидны. Мы хотя бы поняли, каким п***оедом стал Никита к 30 годам, блин.
2: Почему?
5: Да потому что существуют базовые принципы праздничной математики. Вот смотри, вот, ну как бы я там не танцевал, как бы я там не закусывал, максимум я набухаю на 3 штуки, да? Угу. Получается, я должен скидываться где-то 1500. А у него там в этом списке, блин, меньше 10 000 ничего нет. 10 000 по-братски. Матери можно что-нибудь подарить там. И то, если ты с ней давно не виделся, и юбилей.
7: Да, ребят, пофигу на деньги, пофигу на имя. Вы вообще не понимаете, что он сделал? Он разрушил институт веселого творческого подарка. Где виш-листе маленький бильярд? Трусы с хоботом? Песню на радио где заказать? Или видео поздравления от команды КВН борцов? Где?
5: Согласен.
6: Я тоже согласна. Навязывать вот этот список подарков, честное слово. Может, мне со стороны виднее, что ему надо. Мужику 30 лет, у него зажима для галстука нет.
5: Да.
3: Слушайте, а вам не кажется, что этот виш-лист появился не просто так? Ну, может, просто человечек устал каждый год вбухивать по 50 000 рублей в день рождения, а взамен получать фартук с накачанным телом? А?
5: Ну. Гляньте на него, глянь. Я Саша, я тот самый умный и современный. Что, ты реально будешь дарить что-то из этого списка? Реально, ты будешь дарить что-то из списка?
3: Ну а что, придется. Ну и придется, видимо, дочку на год позже в школу отдавать.
2: Братва, Marvel отменяется. Как относимся к вселенной Гайдая?
3: Да нормально.
2: Нормально?
3: Ну
2: все тогда идеально. Перемещаемся В Чача-бар кавказская пьяница. Да. Так что это, что вы там выбрали, на что из виш-листа будете скидываться?
5: Скидываться?
2: Нет, Дэн, ты можешь, конечно, и в одного подарить. Но я думаю, ты так на барбера никогда не накопишь. Короче, ладно, давайте, плюсуйте там в чатик, что выбрали. И Гусейну обязательно передайте, что приходил.
6: Ну и что получается? Так давайте объективно сейчас выберем что-то из этого виш-листа. Вот, давайте берем духи по 3000 с человеком. Все согласны?
3: Да, я за.
6: Вот, отлично, Саня. Дэн, ты чего молчишь?
5: Да я его Никите пишу, спрашиваю, можно ли с любимой женой прийти.
6: Ой, как мило.
5: Да не, я просто говорил, я же больше полторашки скидываться не буду. Хочу вот с ней попилить напополам.
1: Однажды

0: Реклама.
1: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Акция действует до конца месяца.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: На соревнованиях по плаванию Электрик Сидоров замкнул тройку лидеров.
2: Наконец-то прозвучала та самая заветная шутка Николая Фоменко. Кому-то из вас ее нужно будет прямо сейчас повторить в эфире Юмор ФМ. За правильный ответ первое мы вам выдаем 3000 рублей в моменте. Второе – путевку в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». И третье – в конце этого года именно вы, возможно, мы на это надеемся и верим, уедете от нас на новом автомобиле. На том самом автомобиле, который мы разыграем уже в финале этого года. Участие в игре бесплатное. И чтобы принять участие, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и прямо здесь на сайте загрузить свою фотографию в наш фирменный улыбайзер. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника или, возможно, участницы. И для этого говорим, как всегда, свои два любимых заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Ну а звонить мы будем по выбору нашего улыбайзера очаровательной Диане в Макеевку. Прямо сейчас, Диана, я набираю ваш номер телефона, долго ждать не буду, уверен, что вы возьмете трубку и верю в то, что вы слушаете Юмор ФМ. Звоню вам. Номер телефона набран. Теперь ждем соединения. Когда оно произойдет, я переверну песочные часы. Вот оно, пошли гудки. 30 секунд положенного времени мы засекаем. Ждем, когда Диана из Макеевки возьмет трубку. Ну а пока всем остальным напоминаю, чтобы увидеть эту прекрасную улыбку Дианы, нужно просто зайти на сайт Веселое Радио. Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Юмор ФМ вас беспокоит. Диана, Макеевка, мы правильно дозвонились?
3: Да, здравствуйте.
2: Это уже хорошо. Но что-то мне подсказывает по вашей интонации. Не буду додумывать. Вы слушали Юмор ФМ?
3: К сожалению, нет.
2: Так, Диана, я буду расстраиваться, буду грустить потом за кадром в другой раз. Но в любом случае хочу вам пожелать классного настроения, замечательного, превосходного. Улыбайтесь так же, как улыбаетесь здесь сейчас у нас на сайте Юмор ФМ в нашем улыбайзере. И помните одно, главное. Ваша улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. И мы можем позвонить вам еще раз в далеком будущем. Поэтому не расстраивайтесь, помните, что мы есть. И слушайте Юмор ФМ дальше. Главное, улыбайтесь, хорошо?
3: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Все, Диана, желаем вам классного настроения. Дорогие друзья, напоминаю, каждый, кто хочет увидеть улыбку прекрасной Дианы, как бы это двусмысленно не звучало, да, а в любом случае, человек-то прекрасный, взяла трубку, ответила, а в следующий раз будет уже по-другому. В другом раунде сыграем так, что она возьмет трубку и повторит заветную шутку. Чтобы увидеть ее улыбку, заходите на сайт веселорадио.ру, а всем остальным, напоминаю, участие в игре бесплатное. Помните главное, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который вы можете выиграть уже в конце этого года. Чтобы принять участие, нужно, опять же, напомню вам, просто улыбнуться на камеру смартфона, либо на камеру смартфона любого другого телефона, можно даже профессиональную фотографию. Главное, чтобы улыбка ваша была. Заходите на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте оставляйте свою фотографию. Делитесь с нами и ловите автомобильные шутки Фоменко. Ну а мы продолжаем, будем заново раскручивать наш фирменный улыбайзер. И все это по одной важной причине, по которой наша суперигра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: мы с вами встретимся еще как 26 июля. Приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и, самое главное, музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На сцене главное будут Филатов и Кэрос, Султан Лагучев, Венера, DJ D-Mixer, группа Фабрика и многие-многие другие прекрасные артисты. Начало в 17 часов, вход бесплатный. Приходите, 26 июля еще раз все состоится.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда... Первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычуканского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила.
4: Не реклама!
5: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
6: Привет, Никитка.
7: Фу, привет, 100 лет тебя не слышит. Прости, что по-человечески беспокоит в рабочее время. Чё ты хотел?
6: Никитка, посоветуй модный ночной клуб.

0: нормально?
1: Спасибо, Никитка.
0: На завод-то работать, пользу обществу приносить. Ты что, накраситься, разоденется, как падшая женщина? Срамота! Самой-то не стыдно, а?
2: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
0: Девочка моя, пора что-то менять. Одумайся.
3: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
4: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
3: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
5: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
3: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: Да, это тот самый чат, где мы не только передаем привет и поздравляем с любыми событиями, но и самое главное, мы здесь шутим. А вот номер этого чата вот такой. +7 915 0303567, Telegram Max и SMS. Александр из Новокузнецка поздравляет свою старшую дочку с 12-летием, желает вам счастья и благополучия. Прекрасная дочь Александра, с праздником вас! И пусть все будет только прекрасно. На связи Самара, Артем поздравляет с днем рождения свою сестру Карину. Желает вам много-много улыбок, много подарков, успехов на работе, в жизни и чтобы вы не знали грусти. Ну и самое главное, пишет вам вот такое. Крепкого здоровья, счастья и любви. Мы тебя очень сильно любим. Анна передает привет Брянску и всем жителям. Привет любимому мужу Виталию. Люблю тебя, мой бусик. Аня написала вам. Спасибо большое, пишет в том числе вам за все. Ирина из Перми, ее шутка. Иногда надо останавливать колесо и выгуливать белку. Андрей пишет привет Тимуру, Антонии, маме Аделе. Спасибо за красивую Италию и привет моим девчонкам в том числе. Класс! Дмитрий Калинин передает привет своим коллегам, коллегам кампуса МГСУ. Ребята, мы делаем большое дело и уже виден результат нашего труда. Всем здоровья и терпения. Вернемся к вашим посланиям уже в следующем часе. Еще раз напомню, номер для сообщений +7 915 0303567. И смешно, в финале этого часа обязательно услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. И совсем скоро вашему вниманию лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
1: Веселый чат. Поделись

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
2: Добрый день. Бургер заказывали?
3: Да.
2: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально идиот.
4: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Няга, блин.
4: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
4: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наш американский супергерой. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
4: Трансформер.
5: Майдадыр.
4: Трансформер. Это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
4: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: Мясной гурман.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино. Это когда сопернику сразу говорят «козел».

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5:09, понимаешь, что начальство даст стык ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: «Господи, помоги мне куда-нибудь сунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить. Пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдых, что называется». Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: «Все, не надо, уже нашел».
2: Двое встречают, они говорят: «Ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь на неделю, открываю шкаф, сидит. Он говорит: любовник, он медведь».
1: Секс – это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна.
0: Игорь Маменко и...

0: Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
3: Пунк.
4: Продала пинетки.
3: Пинк.
4: Купила ракетки.
5: Пунк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг, пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
8: Покупай безопасно.
3: Пунк.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: 17 часов вечера в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: такое тоже бывает, однако сходить с ума не надо. Тем более завтра уже пятница, а там выходные, и всех нас ждут только лучшие мгновения в компании самого веселого радио страны. Мы продолжаем заряжать вас позитивом и объединять всех с помощью избранного юмора. И с вами здесь, на страже вашего настроения, Кирилл Горин, всем здравствуйте. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат и то самое место, где ваше сообщение будет озвучено на всю страну. Принимаем все. Приветы, поздравления, признание в любви, любые другие послания, ну и самое главное, ваши шутки в том числе. Фиксируйте номер и присылайте все нам. Диктую медленно для вас. Готовы? Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. И теперь расписание юмора на этот час. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее к нам заглянет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Плюс обязательно услышим совет от всемирно известного психолога, и это Сатья. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима». Город Курск.
3: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
4: Что значит сколько лет? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Это неприятно, понимаете?
3: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
4: О, я принес вам свои басни.
3: То есть теперь вы пишете басни?
4: О, да, басни.
3: А чем же вас не устроили басни Крылова?
4: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева, дева, дева, девочка моя, что это за чёрт?
3: Так, ладно. Ну хорошо, почитайте ваши басни.
4: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль. Покуда счастливы все действующие лица, чего ж плохого делает лисица?
3: Ужас какой! Это что у вас получается? Лисица молодец, а контрафакт это хорошо?
4: Ну хорошо, может быть, другую басню. Медведь и ЖКХ.
3: А вот это социально.
4: Согласен.
3: Да.
4: Проснувшись по весне, увидел косолапый за коммунальные услуги странный счет. Слюнявой лапой тянется к бумаге, отросшим когтем по графам ведет.
3: Короче!
4: Короче, за зиму 12 800.
3: А где мораль? Кто виноват? Что делать?
4: Кто виноват? Медведь, все это знают. Не спи, когда тарифы повышают. Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал собственную лапой.
3: Так это что такое? У нас, между прочим, солидное издательство. Мы никогда в жизни не напечатаем эту крамолу.
4: Ну, давайте, может быть, вот «Мартышка и качки»?
3: Ну попробуйте.
4: Мартышка к старости слаба, бицухой стала, и прессы банки надо подкачать.
3: Она хватит! Попробка. Я устал от вас, Якушев.
4: Устали, отдохните. Басня на Оскар. Миллионер и Хрущев.
3: Боже.
4: А при чем тут боже? Хрущев был атеистом. Это
3: читайте!
4: В тот день вся Индия болела за бобра. И вот ведущий огласил вопрос. Кто третьим был генсеком в СССР? Атос, Портос, Хрущев. Опять Портос, опять Хрущев с Атосом боятся.
3: Остановитесь, где мораль?
4: Мораль, побольше бы нам хороших чистых фильмов про страны, где беднее нас живут.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
7: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция

0: гарантии. Акция действует до конца августа.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. На Юмор ФМ.
1: Дед задул 90 свечей с первого раза, и внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится не скоро.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
2: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а одела что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка. Ну, Лера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик, муха! И все, в Павлике просыпается ТЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете.
3: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
0: Сатья отвечает.
2: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос... А чем ты занимался в школе? Он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет...

0: Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
3: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: сентября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашана.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат, +7 915 0303567, телеграм Макс СМС. Виктория передает привет своему мужу Кириллу, пишет, что сильно вас любит. Дмитрий передает привет своей любимой жене Юле и дочке Саше, также сыну Егору, желает вам классного настроения и говорит вам, что вы у него самые лучшие, просит вас никогда не грустить. Есть вот такое вот сообщение. Привет Полине из города Рассказово, которая сейчас у меня в гостях в Аксенова. Пусть не скучает. Сообщение от вредной Жени. Вот так вот она и подписалась. Степан из Чебоксар и его шутка. Рассчитался с ипотекой, потерял смысл жизни. Привет от Виктора, своей жене Марине и дочке Юли, а также самым лучшим сыновьям Диме и Сергею. И смешного, в финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна. Еще раз напомню номер для сообщений +7 915 0303567.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой. Сочи.

0: Катьки. Мать 11 детей заявила, что до полной коллекции ей не хватает только «Водолея».
1: И песни.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: А давайте сходим в Большой театр, сказал он ей. И пошел на Щелкунчика. Значит, ситуация такая. Приезжает из Подмосковья, так, ну, где-то издалека, прям совсем фермер с сыном. Ну, такой уже успешный фермер, у него птицефабрика. Вот. Ну, и решил показать сыну Большой театр. Купили билеты самые дорогие на Лебединое озеро. Ну, и, значит, сели. Начинается балет. Они смотрят внимательно. И когда вот в момент наступает танец маленьких лебедей, сын поворачивается к папе и так тихонечко говорит: «Бать!» Тот говорит: «Чё?» Он говорит: «Слушай, а что это они это на цыпочках там бегают по этой сцене?» Он говорит: «В смысле?» «Ну, на цыпочках, туда-сюда бегают и бегают, вот». Ну, он так на нее смотрит, говорит: «Ну, сцена ж, ну, там же птицы, все в г***е, сынок».
3: Случай на дороге – чисто английская история. Полицейский посреди ночи останавливает на дороге машину. «Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по всей дороге?» «Да, офицер, извините, но я выпил 8 рюмок». «Сэр, но это же не повод пускать за руль жену».
2: Креатив, знаете, он не каждому по зубам. Тут индивидуальность нужна. На собеседовании.
4: «Как вас зовут?»
2: «Василий Васильевич Васильев».
4: «Дети есть?»
2: «Да, конечно, сын Василий и дочь Василиса».
4: «А животные дома есть?»
2: «Конечно, кот Васька и пес, ну, естественно, Васька».
4: «Да, к сожалению, на должность креативного директора мы вас принять не сможем».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
12: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
13: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводствами, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор ФМ. Реклама.
2: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам ТБ. Альфа-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: И всем привет, всем вечер добрый, с вами Солнечная, это я, деточкина, это она, и как обычно, спасибо, Горин же до нас работал.
1: Это Горин был, да?
0: Только он оставляет свет в предэфирке. Большое спасибо, очень
1: тепло. Это чтобы ты не заблудилась, это он тебе маяк, знаешь, включает, чтобы ты шла на свет, как мотылек летела сюда в студию.
0: А я и летела.
1: И потом такая, чих-чих-чих, ты что тут мотыльки делают? Они кусаются, наверное, да?
0: Ты можешь справиться без меня? Нет, я, конечно, могу. Что? Что ты будешь делать?
1: А что ты можешь-то? Сейчас разберемся. Мы поняли, мы уже разогрелись.
0: Как обычно, за кадром. Не забывайте про видеотрансляцию. Бонусную программу, так сказать, вечера можно смотреть там, на сайте веселорадио.ру. Ну, а тему в эфире объявим совсем скоро.
2: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: FM. Юлия.
1: И нет, мы не поругались, но у нас впереди еще 3 часа, так что не уходите из видеотрансляции, все может случиться в любую минуту, ну а прямо сейчас случится тема.
2: Да, случится тема, действительно, единственное, я бы хотела всем напомнить, что мы сегодня еще и гостей ждем, поэтому точно драки не будет, разве что после того, как они уйдут, сегодня к нам придут девчонки из группы «Фабрика». Не забудьте подключиться к нам в следующем часе, ну а сейчас тоже надо подключаться, конечно, тему обсуждаем вот какую. Есть ли у вас вещь с историей, которую вы храните? Что это за вещица? Рассказывайте нам. Я, ну, признаюсь, я пыталась выбросить у мужа вещи, как всегда, ну, пока он не видит, но он, к сожалению, увидел. А у него там футболка такая есть. Это стариннейшая, просто раритетная вещь от одного мобильного оператора. Он сейчас сделал ребрендинг вообще по-другому, цвет и все. Но эта футболка чем хороша? Там батарейки вставляешь, и у нее тут начинает сиять.
1: Серьезно?
2: Да. Вот эта вот надпись из 3 букв, она вот
1: это
2: так вот
1: сияет. Насколько она старая, что футболку надо вставлять батарейки.
2: Да, вот реально батарейки пальчиковые. Это так смешно, но он не дает мне выбросить. Я бы выбросила. Зачем она нужна? Лежит и лежит. Он же не будет как дурак ходить и сиять, я надеюсь.
1: Я тебе скажу, в каком случае ее можно будет использовать. Но надеюсь, что не скоро. А ждем ваши комментарии, если у вас вещь с историей, которую вы храните. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. И писать можно в Максе, в Телеграме, смс-очки. И голосовалку, как обычно, повесили. Она в Телеграм-канале и в группе нашей ВКонтакте висит. У вас есть бесполезные вещицы на память? Или раздаете, выбрасываете, ну, то есть всячески избавляетесь от этого хлама? Я, пожалуй, проголосую за этот вариант, особенно при переезде.
2: Выбрасываешь, и все, ну, вещицы, да, памятные? Да ты тут еще куркуль, я знаю, ты складываешь.
1: Нет, я решила избавляться. Вот. Но таких, как я, меньшинство. Ничего, мы только начали. Посмотрим, может, меня поддержат. А пока шутки, песни и Стас Ярушин в эфире.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, это мы, шутки, песни на Юмор-ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль? Почему синие?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор-ФМ.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
1: Трофим, снегири. Наконец-то.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно: чтоб нормально ночевать с дамой орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего. Плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор-ФМ.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный
2: боржом.
1: Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Съезжом.
1: Валюсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля? Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор-ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор-ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Реклама.
1: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.

0: Ориент от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: 2 Юли на Юмор ФМ.
1: Ну что, пришло время ваших комментариев. Вы рассказываете нам про вещи с историей. Есть ли у вас такие, какова, собственно, история? Хотим все знать, пишите нам в телеграм-канале Юмор ФМ, пишите в группе ВКонтакте.
2: Дмитрий пишет, что где-то в 98-м или 99-м году прошлого века, точно не помню, в Екатеринбург приезжал на тот момент ведущий «Угадай мелодию» Валдис Пельш в один из клубов города, и все брали автограф, а у Дмитрия бумажки не было, и он ему расписался на пачке сигарет. Хранил как память о бурной молодости. Правда, найти сейчас не могу, заныкал куда-то. Я так подозреваю, что жена убиралась, как вот я.
1: Я понимаю, хранить автограф там «Король и Шут» или, не знаю, еще какого-нибудь дикого панка. Но Валдис Пельш в бурной молодости, это как вообще?
2: Ну подожди, Валдис Пельш в молодости очень был бурный. Зря ты.
1: Значит, Андрей пишет: у меня практически все вещи с историей. Уходя в армию, продал мопед и купил сверлильный станок за 50 рублей. Вот сейчас можно за 50 рублей купить хотя бы коробок спичек?
2: Я не знаю, сколько стоит коробок спичек.
1: Ну, коробок, наверное, не продают, упаковку такую продают.
2: Она гораздо дороже, 100 рублей 200 точно стоит.
1: Про любую вещь могу рассказать, как она мне досталась. Есть даже свитер, связанный мамой, когда служил в советской армии. И вот про свитер написал слушатель, я сразу вспомнила, не знаю почему, тоже про вещь с историей. Сергей Лемох, помнишь?
2: Ну, был такой. Как же не вспомнить?
1: А он же начинал свою карьеру с того, что на обложке журнала, там, не знаю, «Крестьянка» или «Работница», ну, какой-то вот такой вот позировал.
2: В свитере?
1: Да, позировал в свитере, который вязала его мама, а внутри была выкройка. Интересно, а у Сергея Лемоха остался тот свитерок?
2: Я уверена, что остался. Но вообще было бы здорово у него, конечно, спросить. Давай позовем его, спросим.
1: Молодое поколение сейчас такие: кто?
2: Группа «Кармен», если вы не знаете.
1: Колхозница. Плюс 7-915-0303-567. Это наш номер. Можно писать смс-очки, можно в Макс, а можно в Телеграм рассказывать про ваши вещи с историей. А мы послушаем угарного папу.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное — что по этому поводу скажет 5-летний сын? Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
3: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша, 3,5 года. «Мам, давай поиграем!» Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника, 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
3: Артем, 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим, 5 лет, уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, местные порядки получения на zon.ru 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: Ох, слышали бы вы, как Деточкина поет эту песню, особенно это «У-у-у-а-а-а», вы бы все разбежались. Поэтому хорошо, что не слышали, давайте пускай новости нам расскажут.
1: Деточкина не виноват.
2: Самый съедобный выпуск для вас собрала. В Москве теперь можно угоститься эксклюзивным мороженым под названием «Та-да-да-дам! Москва». Ну, а что, в Москве Москва. Короче, это придумали для того, чтобы люди могли попробовать Москву на вкус. Пока это только классический пломбир, но зато по уникальному рецепту. А скоро будет шоколадное мороженое, крем-брюле, пломбир с клубничным вареньем, а также с шоколадной крошкой. На упаковке изображены популярные архитектурные символы столицы. Среди них ВДНХ, стадион Лужники, Северный и Южный речной вокзалы, ну и многое-многое другое. Вот я думаю, какая могла бы быть, какой слоган? «Лизни Москву» или «Кусни Москву». Ты вот как мороженое ешь обычно? Кусаешь?
3: И в рекламную кампанию надо шамана тогда пригласить. «Лизни Москву».
2: Не надо, а то никто не будет это мороженое покупать. В Казани установили необычный рекорд. Построили башню из чак-чака весом более 4,5 тонн и высотой 10 метров. То есть вкусная высотка оказалась примерно с трехэтажный дом. Чак-чаковая этажерка возникла возле центра семьи Казан. А рекорд зафиксировали и внесли в гастрономическую книгу рекордов России. Оказывается, есть и такая. И башня сразу побила два рекорда. Она стала самой высокой и самой тяжелой конструкцией из чак-чака. После фиксации рекорда продегустировать угощение смогли все желающие. Жалко, что Солнечная в это время не была в Казани. Она была на работе, потому что это все было еще в понедельник.
3: Любителям... Кто вообще чак-чаки-то выкатывает общественность в понедельник?
2: Чтобы
3: издевательство?
2: Конечно, издевательство. Чтобы мы завидовали. Любителям огурцов нужно в Кировскую область на Истобинский огурец. Это фестиваль, на нем будет очень много огурцов. На состязаниях по волейболу бороться будут за кубок огурца. Торжественная засолка первой бочки огурцов тоже пройдет. Обязательно всех будут угощать местными малосольными и солеными огурчиками. Будет карнавальное шествие, огуречный парад, где все участники пройдут, конечно же, в чем? В костюмах огурцов. Ну, а еще огурцов ждет огуречный... Не огурцов. Гостей ждет огуречный турнир по шашкам.
3: Сергей Огурцов.
2: И азартные состязания, чемпионат по огуречному хрусту. Хотя я лично вот после всего этого превратилась бы в огурец. Стала такой же зеленой и пупырчатой.
3: Да, ты съезди. Вернешься, будешь Юлия Огурцова. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Деточкина.
4: Свободу Юлии Деточкиной.
1: Не виноват.

0: Это означает, что мы с Деточкиной возвращаемся вот так вот победно, врываемся в эфир и хотим напомнить вам про опрос. Сегодня вечером мы спросили, у вас есть бесполезные вещицы на память или регулярно все раздаете и выбрасываете? Таких, как я, почему-то меньшинство, 27% все в Телеграм-канале проголосовало.
1: И ВКонтакте тоже 27% таких, кто регулярно избавляется от хлама, но остальные все хранят. Ну, что у нас такие слушатели ностальгичные.
0: А кто-то даже хранит тот самый журнал с Сергеем Лимохом Огурцовым на обложке. Юля, вы сделали наш вечер. Спасибо большое. Какие у вас есть памятные вещицы? Рассказывайте, делитесь. Можно писать прямо под опросом. А прямо сейчас у нас Фоменко Про.
2: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в гиперленте.
3: Фоменко. 5 шуток про шашлык.
4: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть. Чтобы при жарке рыбы не пахло рыбой, надо жарить мясо.
5: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос. Куда делся кот?
4: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка.
6: Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни, полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее, вы арт-директор шашлыка.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 77-32-04-86-0.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца июля.
11: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
12: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: самое сложное в отношениях – это забрать у спящей жены свою половину одеяла.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А мы же, кажется, предупреждали, да, что будем играть?
3: Конечно. А может быть, даже и не предупреждали, но я считаю, что слушатели все равно должны быть внимательны. Это ведь они выигрывают у нас автомобиль. Мы его выиграть не можем, но мы можем его разыграть кому-то из тех, кто зашел на сайт веселыйрадио.ру и загрузил свое улыбающееся фото.
2: Улыбайзер вас уже раскрутил, поэтому сейчас мы скажем свои волшебные слова, остановим его и выберем человека, которому будем звонить. Но хочется надеяться, что человек сам возьмет трубку, а не доверит это бездушным ботам.
3: Да, давай уже остановим и узнаем.
2: Давай остановим традиционно словами «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
3: И нам выпадает в дружной компании Константин из Ульяновска. У него там Маша, Медведи и, собственно, Константин.
2: Кусочек Маши и ухо Медведя. Самое главное, что Константин целый. Вот, и прямо сейчас мы будем ему звонить. Итак, Константин, если вы себя узнали по описанию, берите трубку.
3: Откуда мы знаем, что это медведь?
4: Ух ты!
3: Какой музыка!
2: Хочешь послушать? Я могу сделать погромче.
3: Я такое никогда не слышала.
2: Не слышала, да. Я тоже. Как-то нужно эти 30 секунд счастья пережить. Немножко неформатная на Юмор-ФМ, конечно, песня.
3: Нормально.
2: А дедушке нужно
3: разнообразие.
2: Приплясывает, да.
3: А, хорошо бы, чтобы Константин уже взял трубку.
2: Да, хотелось бы, конечно, Константина услышать.
3: Такой проигрыш не очень.
2: Надеюсь, что там цензурные слова. Последние 3 секунды и нет! Не взял.
3: Не удалось нам связаться с Константином, но, несмотря на такую прекрасную песню, он остается в нашем улыбайзере. И вполне возможно, в следующий раз мы снова к нему позвоним. А может быть, кому-то из вас.
2: Ты что, не любишь музыку в стиле шансон?
3: Я люблю всякую музыку, ты же знаешь. Главное, чтобы это звучало где-нибудь в другом месте, не рядом со мной.
2: Заведенная Юля.
3: Откуда ты знаешь?
2: Да-да-да.
3: Это не это была песня.
2: Ну, оно все примерно одинаковое. Песня хорошая. Константин еще лучше будет, если в следующий раз возьмет трубку. Друзья, вы тоже добавляйтесь в наш улыбайзер на сайте веселоярадио.ру. Слушайте, ловите ту самую шутку, берите трубки, когда мы звоним, и забирайте свой автомобиль.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Все, я больше, только моих хочу. Меньше плачу за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот РГБТУ «Перекресток». ОГРН 127-00-3-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.фсм.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: Юли на Юмор-ФМ.
1: А это по-прежнему мы, Солнечная и Деточкина. Хотя у нее что-то с лицом, я ее не узнаю. Юлия, что с лицом у вас?
2: В смысле, ты меня не узнаешь? Ты меня никогда не узнаешь. Все у меня хорошо с лицом. Посмотреть нам можно на сайте веселыйрадио.ру на мое лицо. Там есть видеотрансляция.
1: Специально для тебя оператора, видишь, вот симпатичного выписали.
2: Это прекрасно. Я люблю операторов и вообще всех сегодня люблю. Особенно нашу тему, которую мы выбрали. И вдруг люди нам начали присылать свои утюги, обложки
1: тебе
2: журналов.
1: Тебе тоже?
2: Тебе тоже прислали утюг?
1: А вот эту вот куклу тебе тоже прислали?
2: Да, и куклу тоже прислали, Дуняшу. А у меня, кстати, такая же была. Короче говоря, мы сегодня спросили, есть ли у вас вещь с историей, которую вы храните, и что это за вещица. И вот Евгения присылает нам от деда, ей достался утюг такой чугунный, старинный, почему-то желтый. Передам своей дочери на свадьбу, пусть передаст своим детям. Я представляю, дочь там ждет квартиру, может быть, подарок от мамы.
1: Интересно, а мне какой утюг прислали, дай посмотрю.
2: Тебе что, не такой утюг прислали? Не желтый?
1: Удалили. Прислали тебе. В общем, ждем ваши комментарии. Рассказывайте.
2: Ржавый просто.
1: Про свои вещи с историей. +7 915 0303567. Наш номер. Писать можно смс-ки, писать можно в Максе, писать можно в Телеграме. И, конечно, не забывайте голосовать. У вас есть бесполезные вещицы на память? Или вы регулярно все раздаете, или выбрасываете? А пока большинство голосует за то, что, конечно, такие вещицы есть.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: деточкины, обещали вам гостей. Их есть у нас. У нас аж три гости. Боже, я не знаю, как это будет. Пять женских голосов в одном эфире. Наш продюсер, наверное, посидеет. Привет, Никита.
1: А он лысый, все равно не увидим. Ой, я это сказала вслух, извините. В любом случае, мы ждем группу «Фабрика». Буквально уже через несколько минут они появятся в нашем эфире. Пожалуйста, подключайтесь. У нас есть пост в телеграм-канале, где можно зайти. И, кстати, ВКонтакте тоже есть. И написать свой вопрос, о чем бы вы хотели спросить у девчонок. Мы непременно ваши вопросы тоже зададим.
0: Пост, на самом деле, вчерашний. Нужно немножечко отлистать вот до нашего вчерашнего опроса. И там вы увидите три красотки. Вот прям там оставлять свои комментарии. Ну и, конечно, можно на тот же номер плюс 7-915-0303-567 писать. А вот совсем скоро мы с ними встретимся, обо всем поболтаем. Конечно же, поговорим про пикник Юмор-ФМ. Ну а прямо сейчас у нас большой стендап и любимый наш дядь Сережа.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну, действительно, ну почему? Ну, так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь. И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь. Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие. Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь. От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот так уже опять про себя добавляешь. Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто помру, пожалеете. Конечно, пожалеют, ты же помер. Ну, они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую, это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот. Батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова, лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно, но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья, дядя Сережа был для вас. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые!

0: просто. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор.ФМ. 18+.
2: Реклама.
3: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Ищи стабильно.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Две Юлии на Юмор-ФМ. Сегодня не две, потому что я не вспомню такого количества девушек в студии. Все пять микрофонов работают. Хорошо, что вас не четверо, потому что у нас бы не хватило микрофонов. А группа «Фабрика» в студии Юмор-ФМ. Всем привет!
1: Привет!
2: Мы рокерши сегодня!
1: Давайте по очереди поздороваемся. Вот это вот Лера, рокерша. Скажи сейчас.
3: Привет всем, это я.
1: Привет, это Лера.
0: Катя.
4: Всем привет!
0: И, конечно, Ира.
5: Привет всем, это я!
0: Так, ну сегодня мы собрались, конечно, по поводу того, что девочки решили сделать ребрендинг. Сколько уже можно быть вот этими милыми барышнями? Сегодня эксклюзивно на Юмор ФМ девочки меняют стиль на рокерский.
6: Ура!
0: Вы нам что-то такое принесли?
1: По-моему, они испугались.
6: Нет.
0: Как бы вы не испугались. Это просто, ну, как бы намек такой продюсеру. Может быть, пора немножечко?
6: Мы принесли вам. Мы принесли вам нежняшку.
0: Да, сегодня будет новая песня, мы ее обязательно послушаем.
1: А я уже послушала, тут девчонки распевались как раз, так здорово было. Я даже не знала, что она такая классная, мелодичная.
0: Она кто?
1: Песня.
6: Незабудка. Незабудка и баба с возу. Вот как они сочетаются между собой?
1: Вообще не понимаю. Ну, наверное, нам надо послушать будет эту песню, чтобы понять, как сочетается незабудка.
0: Мы немножечко поговорим о лете. Девчонки пришли такие классные, яркие, летние. Вот мы с Юлей все сетуем, что лето в этом году в Москве не удалось.
6: Согласитесь, странно. А, ну, вы знаете, как это называется, когда биполярное, да, расстройство?
0: Да, абсолютно, да. То,
6: то 34,
0: дождь, то солнце.
6: То холод, то 34, то град с дождем.
0: Но... А у вас-то отпуск был? Вы куда-то успели съездить?
3: Мы ездили в отпуск, да.
1: Все вместе, втроем, что ли?
6: Я успела съездить на соседнюю улицу.
1: Это далеко?
6: Балтика.
1: И что там?
6: О, классно там.
0: Не попало под ураган?
6: Подожди, нет, нет, там прохладная вода, никого нет. Куршская коса, заповедная зона.
1: О, класс.
6: Фиг попадешь туда, да?
1: Так, а ты, Лера, где была?
4: Я была в своем месте силы. У меня их два. Байкал и Индийский океан. Догадайся, сам называется,
0: Байкал,
4: где я была.
0: После шамана, ну туда еще можно ездить? Нормально там все?
4: Там, в принципе, кроме шамана, хватает шаманов настоящих. И там, конечно, нужно туда ездить. И вот у меня как раз такая традиция. Я дважды в год Индийский океан в этот раз был. Скоро Байкал.
1: А я смотрю, ты загорела и думаю, ну не могла она так на Байкале загореть. Там наверняка такая же погода, как в Москве.
4: Кстати, на Байкале очень сильное солнце, и там можно сгореть. Посильнее даже, чем на Индийском
1: не
4: океане.
1: Не поедем туда.
0: Нам сейчас наши слушатели подтвердят оттуда. Так, Катя, класс. Где ты отдыхала?
3: Я была в Латинской Америке, в Бразилии. Вот да, в городе Рио и в Сан-Паулу.
1: И что, ты там танцевала, зажигала на этом?
3: Конечно.
1: Самба, Ди-Жанейро. Это все, да?
3: Да, я гуляла, где Жабим вдохновлялся написанием своей музыки. Вот, и я вообще наблюдала, конечно, была на статуе Иисуса Христа, Спасителя. Это моя была цель главная, и впечатление уйма, природа прекрасная. Бразильцы очень действительно похожи по нашему нраву. То есть у нас менталитет с русскими людьми и бразильцами очень похож. И они очень искренние. То есть...
1: Фавелла забрела?
3: Ой, нет, извините, я ездила одна. Мне вот надо было так
1: одна?
3: Посмотреть со стороны, да.
1: Ну, ты
3: да.
1: Смелая, конечно.
4: Да, мы переживали, на самом деле, за Катюшку. Взяли там все номера, кто был все-таки рядом.
3: Да. И, собственно, что? И, собственно, слава богу, все получилось без задержек. Единственный рейс, который прилетел вовремя, это рейс из Аддис-Абебы, потому что я летела через Эфиопию. И, ну, в общем-то, на прекрасных впечатлениях советую вам посетить эту прекрасную страну.
0: Слушайте, ну а вот говорят, что в 40 плюс уже тянет к земле, дачка, вот это все, вы еще не обзавелись?
6: Да нет, я бы не сказала.
0: А это вы после Кати, почему 40 плюс? Кати, 40 плюс, поняла. Ну, Катюш, все.
3: У нас три поколения в коллективе.
4: 40 поэтому... плюс это... Не, да. Так, значит, правильно говорите. Правильно, Юль. Потому что в этом году я мать троих же еще. И как раз первый раз я захотела быть поближе к земле. Поближе, чтобы вот травка была, домик свой. И на лето мы сняли дом.
1: Я видела тебя с граблями у тебя ВКонтакте.
4: Да.
0: Серьезно?
4: Да.
0: Звезды эстрады стоят в позе зю.
4: То есть два раза даже я покосила траву, но... В общем, это было еще то действие, что соседи решили мне помочь, когда они все это услышали, увидели. А граблями уже, это граблями я уже собирала травку после них. И, ну, это, конечно, очень классно.
0: После себя, земля питает. Косите, вы не поете, у вас же и песни
4: девушка
0: такие.
4: Девушка русская, да? Все да? Туда, все сама и сама девушка русская.
3: Я конечно, вчера косила пою. Траву буквально саблей в поле.
0: Саблей?
4: Да.
0: В общем, мы подрабатываем.
1: Кто-то ребенку саблю, это же очень опасно.
5: Ну, вот, мне дали.
4: Триммер тоже, кстати. А я триммером как саблей пыталась. Это было вообще еще то действие.
0: Мужики сейчас, наверное, слушают и думают.
1: Какой-то клип, что ли, снимали? Одна триммером, другая саблей. Ира, ты чем махала?
6: Я? Не знаю.
4: Руководитель на даче. Чем занимаетесь на даче?
6: На даче я люблю сорнячки папе помогать.
4: Вы выковыриваете вот этой штучкой специально, вот лопаточкой вот этой, с корнем, чтобы...
6: Да, левая лопаточка, а правая рука в перчатке.
4: Ну вот. Мы вообще знатоки уже.
1: А у вас какие-то нужно там... прополоть, зовите. Девчонки из фабрики придут.
0: Фрукты произрастают, потому что у нас же тут намечается пикник Юмор-ФМ.
4: У да, Иришки есть яблочки, она всегда нас угощает.
1: Очень вкусные яблочки.
0: Приноси, Мажары с Бурным будут рады. Они тоже будут на пикнике,
1: она,
0: будут
1: кстати,
0: его
1: вести. Просила какие-то яблочки определенные, Мажары.
0: Да, определенного какой-то сорта. Шафран. Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям, потому что, может быть, кто-то забыл, а может быть, кто-то не в курсе, что уже в это воскресенье, 26 июля, в гастроквартале «Три вокзала депо».
1: Все верно. Ровно в 5 часов вечера мы начинаем наш концерт. Приходите, будет группа «Фабрика», будут другие прекрасные артисты. В общем, у нас классная такая компания подбирается. Ну и девчонки, конечно, споют. И вполне возможно, свою новую песенку споют там. Это пока интрига.
0: Какая же интрига?
5: Как попросите.
0: Смотрите, девчонки, у нас тут уже вырисовывается такая история, потому что артистов много, и у каждого есть какая-то фишка, с которой он обращается к своим слушателям, подписчикам, тем, кто придет. Значит, Султан Лагучев, у него песня вышла «Черная роза», и он просит прийти, значит, фанатов с «Черной розой», чтобы он понимал, кому именно смотреть в глаза, выцеплять из толпы и петь.
1: Тестостерон собирается расписаться на футболках, поэтому всех в белом просят прийти. Мавик и Галибри хотят поженить зрителей. Они вот, у них есть песня специально, они будут женить. А мы вот предлагаем вам тоже придумать что-то такое, что должны
0: чтобы
1: сделать.
0: Чтобы вы могли вычленить
1: зрителей.
0: Своих.
6: Вы знаете, для нас очень ценен сам человек, поэтому ничто не сможет его заменить. Его глаз, его тело, его настроение, его ладошек. Мы будем рады видеть человека, людей.
4: Но есть у нас такая традиция загадывать желания перед песней «Рыбка».
0: Да.
4: Поэтому пусть они приходят, как минимум 3 желания готовят, и они точно сбудутся.
3: А еще я подумала о том, что было бы символично, вот кто-то там приходит с черными розами, прийти с незабудками.
4: С незабудками в нашу новая песню,
0: песня.
4: Так
0: сам ее не споет.
1: Как это не споете?
3: Это будет сюрприз. Да. Споем или не споем? Да. Но главное, мы будем...
4: А незабудки нынче дорогие. Вот, а если они нам спросить, как раз подарят незабудки, то мы клип снимем.
1: Сразу же, прямо там, на нашем пикнике.
4: Да, рилс снимем.
1: Ребятушки,
0: я так не вижу.
4: Дорогой рилс получится с 3 букетами.
0: А кто-то еще из черной розы, понимаете, в одной руке черная роза эмблема печали, в другой руке букет незабудок. Главное не порваться. Ну что, давайте, может быть, тогда мы попробуем, а прямо сейчас послушаем эту песню «Незабудка». Может быть, у вас есть какие-то напутствия, в каких условиях она записывалась.
4: А давайте мы кусочек, может быть, напоем?
1: Давайте, конечно.
0: Я за. Вообще, акапелла — это всегда прекрасно. Итак, группа «Фабрика» на Юмор-ФМ в вечернем шоу «2 июля» живьем!
4: Бад.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
12: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
17: АО «Альфа-банк» 6+.

0: возвращаемся в эфир и напомним, что сегодня кроме Юли и Юли в студии еще Ира, Лера и Катя, а вместе они группа «Фабрика».
1: А, привет!
0: Да, еще раз всем здрасте и напомним, что в это воскресенье в гастроквартале «Три вокзала Депо» состоится огромный, офигенный, классный пикник «Юмор ФМ». Там будет большое количество артистов.
2: Филатов и Кэрол, Султан Лагучев, Галибри и Мавик, Венера, Анна Немченко, многие-многие другие. Ну, конечно же, наши сегодняшние гости группа «Фабрика» тоже там будут. Приготовили сюрпризы, я знаю, для наших гостей.
0: Ну, не будем их скрывать. Вот, кстати...
2: Почему? Ира обещала яблоки принести.
1: Молодильные, яблочки молодильные.
0: Тебе надо. Мажари. Тогда я прибегу раньше на площадку. Смотрите, вот тут еще слушатели некоторые вопросы накидывают. Геннадий спрашивает, было ли у вас, что на концерте влюблялись в кого-нибудь из зрителей? Вот выступаете вы на сцене.
2: Геннадий надеется, видимо.
0: Тихо. Выступаете на сцене и видите его. И понимаете, ну все, сердечко забилось.
1: Да, когда перед Владимиром Владимировичем выступали.
0: Я тоже хотела сказать про Владимира.
1: Я сразу в него влюбилась. Ой, кстати, разлюбить пока не могу.
3: Ой.
2: А у меня такого не было.
3: У меня было так однажды.
2: А вы действительно видите кого-то в зале, когда выступаете?
3: Да, потому что
1: конечно.
3: На меня просто это было красиво. Как раз этот мужчина потом стал моим супругом, я сам троих детей. Он на каждый концерт приезжал и как бы напоминал о себе. Выходил, дарил цветы. И, ну, конечно, невозможно было не влюбиться в тот момент.
2: А какие цветы ты любишь? Просто для Геннадия. Потому что сейчас твое сердце свободное, я знаю.
3: Я люблю гортензии. Я обожаю гортензии любые.
0: Я не знаю вообще, как Геннадию придется черную розу принести, букет незабудок и еще гортензии.
3: Гортензии,
0: у
3: да.
0: него третьей руки просто не хватит на это
4: что
0: все.
4: Что для женщины не сделаешь?
2: Конечно. Конечно. Пусть тачанку берет и привозит.
0: Что не сделаешь для группы «Фабрика»? Мы вот для вас подготовили игру. Мы никогда артистов да, просто так ее не зовем. Мы говорим только на условиях, если они будут с нами классно играть и петь. Значит, смотрите, сейчас лето. У нас будет пикник «Юмор ФМ». Все классно, все загораем, отдыхаем. По этому поводу мы приготовили для вас летние песни. Известные песни про лето наших с вами соотечественников, так сказать. Но мы вам поставим фрагменты без вокала. То есть это будет либо минус, либо какой-то просто проигрыш. Угу. И вам по небольшому фрагменту нужно будет угадать, кто это. Готовы? Угу.
1: Кто? Исполнитель, да?
0: Да, кто исполнитель, угу. Но если еще
2: как только догадаетесь,
0: песня.
2: Сразу кричите.
3: Подождите, потому что... это сложно. Там будут современные песни?
2: Ну, Ланы Дель Рей точно не будет. Это будут все наши, да, песни.
0: Так, Шазам убираем,
2: знакомые
0: Шазам.
1: Не-не-не. Ладно, Дел Рей, кстати, это вот хорошо бы было.
0: Так, давайте, вперед. Итак, поехали. Первый фрагмент.
1: И улыбка, без сомнения?
0: Нет.
2: Это песня про лето.
1: А, про лето?
0: Да, я еще правильно угадала.
2: Точно. Это «Браво».
1: Про лето. А я слышу, что это «Браво».
5: Роль оранжевое лето.
2: Ну, мы яркий фрагмент, самый легкий подобрали для вас.
0: Да, следующая песня.
2: Посложнее.

0: конечно.
1: А, кстати, очень ничего насчет авторских прав? Можно вот так вот, да, подпевать, как бы? Максим потом
2: не предъявит.
1: Мы маленькие
2: кусочки. Это еще деньги надо платить.
3: Это же кавер.
2: Мы же у вас в эфире.
3: Ладно, мы же на этом не зарабатываем.
2: Вот именно.
1: Самое сложное задание, как мне показалось, потому что Дедушкина выбирала, она знает, а я эту песню вообще вот впервые слышала.
2: А, это же Иванушки.
0: Нет.
2: Не, подожди.
0: Не мираж.
2: Нет. Это не Иванушки.
0: Это что? Нет,
2: но это тоже
0: где-то
2: парень.
0: Где-то
2: лето. Подожди.
0: Парень.
2: Подожди, мне сейчас не скажу.
0: Да, точно.
4: На неясный.
0: Они угадали всем проспектом.
2: Все песни. А у него все песни, как она. Подожди. Все. А я думала, это зима холода.
1: Ой, мне кажется, что он больше не поет,
0: а сейчас не слышит. Да, тоже похожи.
3: Мне кажется, он сейчас там начишет.
0: Те времена аранжировки тоже были все похожи друг на друга.
2: Подожди, а я думала, это Иванушки. Туда, где я, где ты.
1: Ну, кстати, да, похожи.
2: А вот включите, похоже. Давайте попробуем спеть под нее. Туда, а, где
3: не, мы можем минус. Просто ее спеть. У нас
2: да, такой... вот просто под нее, нет уже.
1: Давайте попробуем.
2: Ну как, вот такая. Да, нет, это не это. Да, нет, да, это не это.
1: Похоже,
0: да, вот эти синты, синты
2: продержатся. Ну что-то похоже. Ну ладно.
3: Знаете, да, кто пишет песни Иванушкам? Вы сейчас
0: наш
3: какой-то...
0: Ну, не Губин точно.
2: Да. Наш продюсер. Наш любимый настоящий продюсер.
3: Ага, вот именно что. Вы сейчас такие прям по лезвию уходите.
0: Человек.
3: Что-то песни похожи, уважаемые ребятки.
0: Не-не, мы не ходим, все нормально.
2: Нет, они же просто в одно время писали. Они же в одно время писали.
1: А у вас ведь тоже есть песня про лето.
2: Какая?
1: Мы очень любим, когда вы поете живьем, акапелла. Может быть, вы прямо сейчас исполните нам фрагмент своей песни про лето.
3: Но про нас.
2: Так, у нас много песен про лето, подождите.
3: Мы вам вот дали слова.
2: Вот это нам дали.
3: Ой,
2: извините. Что, акапельно, да?
1: Вам нужно настроиться?
0: Кто задает тон?
1: Давайте, да.
4: А море зовет, волна поет. А мы такие загораем, юмор жжет, пикник идет, а мы такие зажигаем!
3: Всех приглашаем на наш супер-пупер пикник в гастро-депо 3 вокзала. Приходите обязательно. Мы с удовольствием и группу «Фабрика» туда приглашаем, и всех наших других звездных гостей. Между прочим, девчонки, вот возвращаясь опять к Матвиенко, вы наверняка слышали, что запускается новая «Фабрика», да? Ведь?
0: Да. Пойдем, мы пойдем.
3: Вы пойдете?
0: Снова, да.
2: Вы будете... Баттл.
3: Ну, там реально, там Матвиенко, с одной стороны, с другой стороны, баста. Вы на какой стороне сейчас?
2: Но вы вообще такой вопрос задаете. Вот как вы?
3: А вдруг вы такой финт ушами сделаете и скажете, ой, все, давайте вот поменяемся. Власти, да?
2: Да. Нет, конечно же, ну, мастер он один.
3: А вы там будете участвовать в качестве конкурсантов? Или
2: консультантов.
3: Консультантов, да. Ну, мне кажется, у вас уже такой опыт, вы можете легко учить, открыть свою школу вокала.
2: Ну, мы, кстати, да, не думали об этом. Как раз сегодня, вот у нас несколько учеников было. Так, вы знаете, но точно нет.
1: Так, мне нужен номерок, Лера.
2: Да? Значит, Игорь Игоревич Матвиенко здесь нам скажет, как. Как-то хочется в творческий, конечно, поток их попасть, посмотреть, что там будет. Наверное, это будет совместная песня. Может быть, новая, а может быть и нет. Как вы, девчат, думаете, что это может быть?
5: Возможно, а вдруг он увидит нас в конкурсантах? Вот так вот, неожиданно.
2: В конкурсантах?
5: И так удивиться, кто знает.
3: Допустила интриги Катя. Просто, ну, ты как раз попала в «Фабрику» таким образом, да? Тебя заметили на конкурсе среди других.
5: Заметили на одном конкурсе, а вообще придумали другое. Назовем это так.
1: А так обычно и бывает.
5: Я пошла учиться, а меня пригласили работать. Вот так вот круто.
3: И сказали, не надо уже учиться, все, ты все знаешь, давай-ка иди пой.
5: Ну да, примерно так и было.
3: Понятно. А скажи, это вот ты привнесла такую народную нотку теперь к «Фабрике»? Потому что, ну, мне кажется, у тебя прям к этому душа лежит.
5: Лежит к этому душа, да, я на этом росла, но нет, это было изначально в ядре группы.
2: Девушки мне, фабричные, вспомните,
5: это,
2: конечно, балалайка.
5: Это еще из 2000... энного года течет.
2: Но именно фольклорную нотку?
3: Да, вот фольклорную именно.
2: Да.
3: Катя привнесла.
2: Да.
1: Ну, а теперь рок еще.
2: Роковая нотка у нас уже, да, есть.
3: А кто из вас на барабанах играет?
2: Я. И гитара, барабаны. И Катюшка сейчас тоже пошла на барабаны.
5: Да, у нас мультиинструментал. А Ирина у нас на клавишах играет.
2: У нас, кстати, мы не будем раскрывать все карты, но мы быстренько, да, скажем, что скоро выйдет проект. И мы там будем как раз настоящим ВИА. Мы сыграем там, каждое на инструменте споем.
0: Ух ты,
6: класс. Вы прошли сейчас.
1: Да, да, мы не сказали, где, но это ваши соседи здесь на другом этаже.
3: Я знаю, где.
0: Лезвие.
2: Но скоро реклама уже начнется, поэтому...
3: Я очень жду этот проект, всегда его смотрю, признаюсь, и буду за вас болеть, вот честное слово. Но нам пора прощаться, к сожалению.
1: Ненадолго, ненадолго.
2: До воскресенья, да? Ну что же, мы хотим всех пригласить еще раз в воскресенье, площадь трех вокзалов, депо. Мы там будем, не забудьте.
0: Да, приходите с карманами, карманы, чтобы не промокали, чебуреки, чтобы туда вошли, все в порядке.
3: Дождя не будет, мы всем обещаем, что дождя в этот день не будет.
2: Мы его отменяем.
1: Поирине скажет, что она ест чебуреки.
2: Почему
1: мы с сыром, да?
0: Ем.
1: А дедушкина вот точно так же, между прочим, у слушателей выпрашивает подарки в эфире. Ну, как бы мимоходом.
0: Юлечки, спасибо вам за эфир.
1: Спасибо
0: большое.
3: Мы ждем вас.
1: Увидимся в воскресенье на пикнике Юмор-ФМ. Концерт совершенно бесплатный, начало 5 часов вечера.
3: Мы ждем тебя.
1: Пока-пока.
7: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
7: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: На Юмор-ФМ.
1: Сложно возвращаться к работе после такого, но мы попробуем.
2: Тем более, придется.
1: Комментарии ваши есть, нужно их читать. И мы с удовольствием продолжим разгонять тему, какие памятные вещи у вас есть дома. И вот пишет Ника. Я сейчас храню такую штучку. Она не сфоткала, потому что на работе, а штучка, соответственно, дома. Мне говорило 15 лет, дома случайно разбилась банка. И разбилась так, что один осколок был в форме почти идеального сердечка. Я посчитала этот осколок к своим талисманам и храню его более 30 лет. Не очень-то он сильно работает, но рука не поднимается его выкинуть.
2: Ну, действительно, он красивый, тем более, что, мне кажется, все девчонки любят вот с детства вот эти
3: стекляшки. И стекляшки, и блестяшки, и сердечки, и секретики, в общем, все вот это.
2: Татьяна нам пишет, что у нее есть маникюрные ножницы, которые она 30 лет назад просто-напросто сперла у своей бабули. А, тогда у детей мало что было из таких вот вещей. Сказала, что не видела, куда ножницы делись, бабуль, не знаю. С одной стороны, память, а с другой стороны, до сих пор стыдно. Пользуюсь себе 30 лет. Вот скажите, Татьяна, раньше делали вот вещи на века, эти ножницы до сих пор острые. Вот сейчас покупаешь и выбрасываешь, потому что они вот не знаю, с чего делают их эти китайцы.
1: О. А вы прослушали рубрику «Бабы Юли», а вот раньше продолжим читать ваши комментарии, какие есть у вас памятные вещички. Рассказывайте, делитесь. Наш номер прежний, +7 915 03 03 56. Писать можно в Максе, в Телеграме и смс-очками.
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: две шоу на Юмор-ФМ.
1: Мы продолжаем. Вся с Деточкиной, хотя должны были уже кончиться после...
2: Почему это? Нет. Нас таким не возьмешь. Да, мы проводили девчонок из группы «Фабрика». Если вдруг кто-то не успел
1: посмотреть... Они еще продолжают петь в коридоре.
2: Где-то в коридорах. У нас тут много коридоров. Я думаю, что мы будем завтра с тобой придем на работу. Они до сих пор тут где-то поют, заблудились, бедняги.
1: Ну, кто так строит?
2: Да, кричат. Но будем надеяться, что к нашему пикнику они 26 числа выберутся из этого здания высокотехнологичного и попадут куда нужно. Мы, кстати, сегодня обсуждаем не только это, но еще и вас, друзья. Вы нам рассказываете про вещи с историей, которые вы до сих пор храните. Рассказываете, что это за вещицы. Многие даже фотографии присылают. Спасибо вам огромное за то, что вы присылаете фотки этих самых вещей.
1: Плюс 7-915-03-03-567 наш номер. Можно писать в Телеграме, можно смс-чиками, можно в Максе. Рассказывайте, какие памятные вещицы у вас есть. И, конечно, голосовать не забывайте. Опрос у нас, как всегда, висит в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Есть у вас бесполезные вещицы, или вы от всего избавляетесь, раздариваете, выбрасываете, так вот как я, чтобы ничего не копилось, никакой хлам или сборники. Но со мной меньшинство и в Телеграм-канале, и в ВКонтакте. Но вы все равно заходите, поддержите меня хотя бы одним голосом.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Вы пишете нам комментарии, мы ставим вам разные классные рубрики. По-моему, все справедливо, правда?
2: Да, наверное.
1: Но это не точно. Я знала, я мысли твои читаю. 6 лет с тобой работаю, 7-й год уже, сколько можно. Пора заканчивать эту историю. А Лига городов появится в этом часе.
2: Будет рубрика «Деточкины не виноват», которая никогда не закончится. Я буду рассказывать свеженькие новости про разных парней. И мы снова вспомним шамана. Я решила, что раз мы в первом часе про него говорили, с фабрикой про него говорили, то и в третьем часе должен быть шаман.
1: Он тебя занес, не иначе.
2: Конечно.
1: Не реклама, тоже послушаем, она совсем скоро в нашем эфире, а прямо сейчас шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в магазине».
3: Миша, нет!
4: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
3: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
4: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонки лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
3: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
4: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
3: Подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода, хотите в игрулечки играть?
4: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. Ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
3: Это тот, который с женой разводится?
4: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
3: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
4: А я тебе расскажу, как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
3: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
4: Да, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
3: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
4: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
3: В смысле,
4: нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
3: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
4: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини. Снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
3: Миша, ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
4: Я в той, в которой есть телевизор.
3: Да, конечно.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: Юлей.
1: До свидания, мы не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Читаем ваши комментарии в веселом чате 2 июля. Сегодня вы рассказываете, есть ли у вас какие-то вещицы с историей, которые вы храните. И хотим, конечно, услышать истории этих вещиц. У меня есть классное сообщение от Сергея, постоянного, теперь уже нашего слушателя, который говорит, что у самого у него таких штучек нет. Но вот в детстве я выпилил, говорит, из кусочка латуни малюсенький пистолетик и подарил его своей соседке. Встретил ее через 20 лет, и не поверите, она носит его на ключах вместо брелока.
3: Ой, какая прелесть. Может, еще мечтать, чтобы на ней женились.
2: Ну, вот я тоже думаю, просто так же, наверное, конечно, не станешь носить. Этот мальчик тебе наверняка нравился тогда, 20 лет назад.
3: А может быть, она просто любит пистолетики и такая иногда берет его такая и пш-пш, пш-пш, кого-нибудь стреляет.
2: Да, ну, да. Маленький пистолетик и тоненьким глазком пш-пш.
3: А Олегович нам пишет, что у меня батя хранит мои школьные тетрадки и дневники. Говорит, что когда я буду ругать своих детей, а батя тогда покажет моим детям мои дневники с оценками. Понятно? Ну, то есть родители жили, вот я в твое время пятерки только получал, и тут выходит дедушка и говорит, посмотрите.
2: Посмотри, слюнявит палец такой.
3: Кошмар.
2: А у тебя были в детстве анкеты? Помнишь, девчонки, они заводили общую тетрадь, и да, там был список вопросов, и передавали всем подружкам в классе по очереди. Сначала отдавали лучшим подружкам, а под конец уже, ну, там, замшелым.
3: Нет, этим вообще не давали. То есть там был вот только пул подружек и мальчик, который нравится.
2: Да, у нас мальчикам не давали, у нас давали всем девочкам, чтобы они заполнили. У меня до сих пор такие анкеты где-то там у мамы хранятся. Вот, к слову, о памятных вещах.
3: Я бы почитала, там, наверное, можно просто
2: да, басты, домушка, да. Ой, а еще у меня письма есть. Боже, боже, я недавно перечитала.
3: Лимоха?
2: Нет. Например,
3: я бы не удивилась.
2: Одного динозавра, который писал любовные письма. Это я сейчас уже, перечитав их 100 лет спустя, поняла, что они были любовные, а тогда чего-то...
3: Ну, что хочет человек.
2: Да. А тут... Мы до сих пор не замужем. Давай вот, что у тебя там есть, мы чуть позже почитаем, а пока поставим людям не рекламу.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
5: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
4: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
6: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
4: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
6: Артикостизм. При первых симптомах подавайте на развод.
4: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
7: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для...

0: попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
1: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
0: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
2: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
0: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
1: Смени пол. Будь мужиком.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: Куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна стотысячная секунда – это отрезок времени между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.

0: Главное, чтобы все заметили, что для вас, только для вас, хорошие новости на Юмор-ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В этом выпуске парни, которые не устают удивлять. Евгений Тепляков готовится стать отцом в 10-й раз.
3: Его... у которого дочь гений?
2: Да, у него не только дочь гений, у него уже 4 ребенка получили дипломы вузов, при этом им еще нет 10 лет. Так вот, его жена Наталья ждет очередного ребеночка, который, я уверена, поступит в МГУ сразу, как только ему исполнится 9 месяцев.
3: Да прямо из роддома понесут?
2: Да, 9-й в семействе случился не так давно, всего пару лет назад. Это сын Альрик Финис Алерион. Предыдущих зовут попроще: Алиса, Хеймдаль, Лея, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тисей и Сулейман. Я так смотрю, что фантазия с каждым ребенком все бурнее и бурнее. Можно так вот сказать?
3: Это какая-то шарада, вычеркни, что здесь лишнее. Я голосую за Сулейман.
2: Ага, а я за Алису. Ну, тут как-то... Ладно, не будем обижать детей. Пожелаем крепкого здоровечка всем, особенно Наталье. Если что, вы помните этот жест, Наталья, моргните. А певец-шаман остался без штанов. Ярослав сжег свои облегающие кожаные штаны в русской печи. Прям пришел в избу, снял штаны, вот, остался в стрингах и запихнулся. Прокомментировал он все свое действие как наступление перемен, требующих радикального подхода. Навсегда прощаюсь с тем, что у многих рождала зависть, споры, слухи и сомнения. Отныне вы на мне их не увидите, заявил Ярослав и сжег штаны. Теперь он обещает, что всех нас ждет новый шаман. Вот лично мне даже страшно. Я подумаю, какая вонь стояла в этой избе, когда
3: штаны. Есть трэш-стримеры, а есть трэш-рилсеры.
2: А есть шаман. Это самый высший уровень.
3: А есть все в одном.
2: В Голливуде нашли самого главного в истории потеряшку, и это Мэтт Дэймон. На его спасение студии потратили около 600 миллионов долларов. В каком смысле? А в том, что Мэтт вечно играет человека, которого пытаются вернуть домой. То есть он спасти рядового Райана играл человека, которого спасала целая команда, целый военный отряд. В «Марсианине» тоже на его спасение были потрачены такие силы. Ракету послали, чтобы спасти человека, который сажал на Марсе картошку. А теперь он сыграл Одиссея, который тоже идет домой 20 лет. При этом погибают люди, но Одиссей в конце концов дойдет, это радует. И вот каждый раз на его спасение тратят 600 миллионов долларов, подсчитали. Мне кажется, можно его занести в Книгу рекордов Гиннесса. Там же полно таких дурацких рекордов. Но шаман, мне кажется, даже Дэймона обошел.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, Деточкина. Не виноват.

0: Я тут попиваю, а да, микрофон. Ты что такое? Специально, что ли?
1: Слезы на глазах и будут только от счастья. У всех, кто придет в воскресенье в гастроквартал Три вокзала Депо. А знаете почему?
0: Потому что я там не буду петь.
1: А потому что Деточкин не будет петь, но там будут петь Gayazov's Brothers. Их изначально не было в лайнапе, но они появились, они добавились. Это тот самый секретный артист, которого наши подписчики угадывали в соцсетях.
0: Кстати, большинство угадали. Какие же вы молодцы. Я вообще думала, что это Киркоров, а вы вот угадали настоящих звезд.
1: Юля просто уже в том возрасте, что она готова ко встрече с Киркоровым. Но на нашем пикнике к группе «Фабрика», «Тестостерон», «Градусы» и многим-многим другим еще присоединится Gayazov's Brothers. Мы знаем, что у них большая фанатская база.
0: Всех ждем. И напомним, что приходить нужно 26 июля. Начало концерта в 17 часов. Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала Депо». Вход абсолютно бесплатный. Приходите целыми семьями.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Ну нормально. Москва.
1: Я поняла. Литература, культура, это от вас очень далеко, да?
2: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
1: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
2: Ну они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
3: Это мы сделали?
2: Прикинь.
1: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
2: Стрекоза и OnlyFans. Попрыгунья стрекоза боди красное надела. Перед камерой присела и...
1: Вот тут стоп. Что за чушь?
2: Другая. Лиса и марафон желаний. Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
1: Так, а мораль?
2: А мораль в следующей. Скуф и Милфа. В кальянной где-то скуф нашел на вечер Милфу. На скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
1: Перестань, нас смотрят дети!
2: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
1: Ну так же нельзя.
2: Вот так нельзя. Петух иноагент. Петух любил подумать вслух.
1: Это какой петух?
2: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской
1: Федерации. Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
2: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
1: Остановись.
2: Другая. Лерчик и банан.
1: Не надо.
2: Это вторая часть.
1: Я поняла.
2: Тогда такая.
1: Не, и про Бьянку тоже не нужно.
2: А, да? Дюжев и зрачки.
1: Нет.
2: Шаляпин и курага.
1: Не стоит.
2: Там не про еду.
1: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
2: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
4: Мы вылетаем.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь с грозой. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 22, без осадков.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины очень хитры. Чтобы не терять носки, они привязали их к трусам и назвали эту конструкцию колготки.

0: FM.
1: Ну и еще немного комментариев по нашей сегодняшней теме и пойдем домой. Спросили, есть ли у вас какие-то памятные вещи, которые вы храните, и разные совершенно комментарии у нас.
2: Вконтакте нам написала Любовь, которая пишет, что уже 30 лет у их семьи есть уникальные семена томатов. И каждый год они их размножают и сажают. Лучший урожай не знаем, они до сих пор работают. Вот такая у нас реликвия. Понимаешь, у кого что, а тут полезное. А, Любовь, можете прислать мне немножечко семян?
1: Дедушкина просто обожает.
2: Я обожаю помидоры, да. Реально.
1: А ей нужно дарить помидоры, семена, землю какую-нибудь, я не знаю.
2: С помидорами.
1: Роман пишет, что у него самые дорогие вещи с историей. Это зонт от Юмор ФМ, кота-календарь, кота-носки, поваренная книга от Юмор ФМ.
2: Ух ты. Да, ух ты. Ты,
1: наверное, можно и с Мажарой, да, вы выпустили 100% книгу своих рецептов.
2: По ним заметно, что у них есть такая книга.
1: И два фирменных пакета, которые я не стираю, пишет Роман. Ведь это мои единственные победы на радио, после которых я ушел в закат. А, Роман, вы берегите эти реликвии, потому что, уверяем вас, вот еще чуть-чуть, и они будут стоить...
2: Да,
1: очень
2: можно
1: дорог.
2: Их будет на Сотбис продать. Кстати, у одного нашего слушателя, он тоже прислал, есть даже наши автографы на доске.
1: А это еще дороже.
2: Светлана пишет, мама подарила в день свадьбы мои первые сандалики. Я их храню 19 лет уже, а сандаликам исполнилось 38 лет. И своим сыновьям я тоже сохранила их первую обувь и подарю им в день свадьбы. Понимаешь, целая традиция с обувью связанная.
1: У моего, когда были первые сандалики, я про его свадьбу, которая когда-нибудь будет вообще в другом, параллельном мире, в другой вселенной, в другом веке. Даже
2: если тебе бы подарили на свадьбу сандалики твои, то тогда ты могла бы вспомнить, что...
1: Давай лучше вспомним, что завтра у наших коллег с утра в гостях Вика Дайнека. Обязательно слушайте, смотрите шутки-шоу. Ну, а мы с Деточкиной прощаемся. И наше всем традиционное. Пока!
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Внимание! Найдена женщина, которая всегда знает, чего хочет. А, нет, это просто мужик с длинными волосами, отбой.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
2: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
3: Так, значит, так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
4: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
3: Так, Саша, пока people хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
4: Я!
3: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
4: Я не могу работать в таких условиях.
3: Ах, ты не можешь,
4: могу.
3: Саша. Иди на завод.
4: Не пойду.
3: Иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
4: Что?
3: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов.
4: Что?
3: Я, Саша, я без тебя проживу.
4: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
3: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
4: Ну ладно.
3: Пошел вон.
4: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
3: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
4: У царя.
3: У царя. Да, бабки никакие, но сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
4: Понятно.
3: Жуковской и ты.
4: И я.
3: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
4: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
3: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
4: Ну хорошо, почему?
3: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль.
4: Нахрена?
3: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
4: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
3: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
4: Ну и что?
3: Как что, голыми?
4: Ну и что?
3: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, да. Чья машина?
1: 50-50.
2: Это очень плохо. Это очень плохо. 50-50 это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? У нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому вот. Если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю. Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
0: Все. Сатья с юмором.
3: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
2: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самурай. Я бы не рискнул. Ну, нельзя так говорить с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Это очень опасная история. С другой стороны, ну, скажем так, ну, наверняка же есть за что. Поэтому здесь надо сосредоточиться на двух вещах. Первое, надо наказать этого языкатого негодяя, который такие вещи говорит женщине. Второе, ну реально подойти к зеркалу. Ну надо все-таки на фитнес записаться, друзья мои. Это полезно не только для секса, это для здоровья полезно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И, естественно, почтальон должен пострадать. Чтобы он не подумал, что он весть благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Бункер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: И рожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1202 фотографии в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться».

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа».
3: «Ну так».
2: «А та полная брюнетка?»
4: «Любовница главного бухгалтера».
3: «Ну понятно.
2: А в желтом платье вот это в цветочек?»
4: «Любовница начальника отдела».
2: «Да». «О, а эта стройная блондинка?» Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница».
4: Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех!»
2: Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга. Чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке.
5: «Мойша, куда вы так бежите?»
6: «Спешу исполнить свой супружеский долг».
5: «Так вы же живете в другую сторону».
6: «Нет, туда я уже не донесу».
2: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит:
7: «Слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?»
5: «Ну, это как отдыхать будешь, подруга».
7: «Ну, я хочу скромно».
5: «Ну, если скромно, то 1050 надо».
7: «А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Но помни, Золушка, ровно в 7 утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуют взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
2: Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли.
1: Бритвы механические, цельная швейная машина «Промень». Комбайн кухонный по частям. Пиджак букле «Светоч», брюки габардиновые. Макинтош синий «Дружба». Разнобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окончательно народ сдурел. Шуточки шутят от переедания. Магазины ломятся, 46 размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком в государственное учреждение. Только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет? Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А жили они долго и счастливо. А потом познакомились.

0: это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Ну что, давайте?
3: Давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица.
2: Я поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это? Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают.
2: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
2: А, да-да-да-да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка, не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка, и стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен.
4: На Юмор ФМ.
2: Так, Лен, ну давай ты, что ли?
3: Давай, рискну.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно!
2: Ты прям про российского автопрома.
3: Да, да, да, да, да, просто. Да.
2: Теперь Надежда Викторовна должна спеть.
1: Вот и села за руль опять. На спидометре 25. Ты меня пожалей, родной. Не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ, а потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вожденья страх. Страх вождения. Разгона страх и торможения. По гололедице скольжения. Я задолбала весь поток. Страх вождения. Вокруг сплошное раздражение. Остановило все движение. Ведь я по МКАДу еду в бок.
0: У меня очень сложная песня, я попытаюсь вам ее донести.
1: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation. And it's getting more and more protest.

0: Но нету мест.
1: Это песня про меня в детстве. Когда мы переехали, не было места, и меня потом засунули все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. У меня это шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не влетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
2: Так, ну что, вспомнили детство?
3: Давай.
2: Как раз песня в тему тут.
1: Давай.
2: Ты прости меня, малыш. Do.
4: Do hast me.
5: Шутки, песни, плюс.
4: Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
2: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
4: Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После второй бутылки водки Дмитрий понял. Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
2: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: а он уже умер? Как? Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять. 3-летняя Аня спрашивает бабушку: бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит. Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
2: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: Сереж, ты кушать хочешь? Конечно, хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках. 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лава.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... Даша молодец.

0: Фоменко. 5 шуток про деньги.
1: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании.
2: Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
3: Ради денег можно пойти на все. Даже на работу.
1: Говорят, деньги зло. Так вот почему я такой добрый.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как найти филолога в толпе? Помахайте ему рукой. Если он махает в ответ, это не филолог. Филологи в ответ машут.

0: Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
1: «Зачем это вам?»
0: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, Айполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
1: «Ипа».
2: «Киса»,
0: — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
1: «А, как гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, о, одним словом, заседание продолжается.
0: Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
1: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля.
0: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
1: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
0: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
1: «2 места», — сказал Остап очень тихо, — «в партере».
0: «Кому?»
1: «Мне».
0: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
1: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете».
0: «Не узнаю». Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
1: «Ходят всякие», — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса?»
0: «Кажется, я его видел в наркомпросе.
1: Где же я его видел?»
0: И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Реклама.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей. Правда, уже со смещенным центром тяжести.
2: Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо

0: встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
7: Акция действует до конца июля.

0: Подарок у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Акция действует до конца месяца.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понять.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг, потому что ты у меня 747-й.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал, да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Ну вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ё-моё! Плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтые, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с 3-го этажа. Папа написал: в конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой, голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет. Сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну, че, поплыл бородатый.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у отца семерых детей лопнуло терпение, он стал отцом восьмерых детей.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород».
1: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
2: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
1: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
2: Так, а что вы вчера ели?
1: Ну, голубя ел.
2: А вы голову голубя ели?
1: Ну да, общипал и голову голубя ел.
2: А голову голубя ели?
1: Голову голубя ел.
2: А вы голову голубя ели?
1: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
3: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
1: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
4: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
1: Зачем?
4: Ну, просто мы хотим построить ель.
1: Зачем?
4: Как зачем? Путин приехал.
1: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
4: Ну да, это же экономический форум.
5: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Когда мы

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Новоселье всегда отмечают по одной схеме. Сначала квартиру обмывают, потом отмывают.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть «но». В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю, сразу задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там ну вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочется романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой. Книга называется «Пять языков любви». Это очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Ларгус, ну это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Порш, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе, в браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
2: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
2: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работы, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да? Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Не, либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям, получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер ФС 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть ее обратно? У меня нет столько денег.

0: меня.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Любви все возрасты покорны, и сейчас я вам это докажу. Идет молодой человек по парку и вдруг видит, сидит на скамеечке. Бабушка такая старенькая и плачет. Он к ней подходит, говорит: бабушка, дорогая, что случилось? Что вы плачете? Она говорит: у меня дома муж молодой, понимаешь? Такой красавчик, ну вот как ты еще, только помоложе. Вот он меня утром, каждое утро будет. Вот это вот, значит, завтрак в постель. Такой он еще романтичный, в трусах ходит. Он говорит: так что ж вы поплачете? Надо радоваться. Она говорит: так, а в обед мы идем с собачкой гулять по парку. Он там нам расстилает такой пикничок. Мы сидим, обнимаемся, целуемся. Вот. Он говорит: так здорово. Здорово, чего же вы рыдаете? Она говорит: а вечером либо в кино, либо в театр. Вот, потом приходим, ужин при свечах, стриптиз он танцует, и секс такой безудержный. Ой, опять зарыдал. Он говорит: да успокойся, что же плачешь? Она говорит: да я забыла, где я живу. Некоторые дамы, кстати, на самом деле, намного лучше разбираются в футболе, чем мужчины. Беседуют две подруги. Наташка, привет, чем занята? Футбол по телеку смотрю. Вау, кто с кем играет? Понятия не имею. А за кого тогда болеешь? Ну, я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота. Подожди, так они же меняются воротами после первого тайма. Вообще не напрягает. А сейчас я вам расскажу секрет счастливого брака. Ну, или будем считать, что это рубрика о подкаблучниках. Беседуют два приятеля. Дружище, скажи, ты помогаешь жене по дому? Спрашивает один. Да нет, я все делаю сам.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает нечасто, и сделал тату себе.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка, дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну, хорошо, не хотите вещи, не надо. Я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте, я же объяснил. Ну, посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
5: Это из личного.
3: Это твоя песня?
5: Да-да-да.
3: Лично?
5: Вот, вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое у тебя отчество, хотя нет, шучу, все знают. Позвольте я.
5: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс. Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там,
5: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
3: Не пейте. Ну чачу, по крайней мере.
5: А дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный, сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
5: Надя, твоя песня.
3: Ну что, аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
4: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
5: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
5: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна. На Юмор ФМ. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни, плюс.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Удивительно, но с командой загрузить папку лучше всего справляются дети.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
2: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом: «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке: «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений 8-классника Никиты: «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду: «Пора убирать свои игрушки». Давид со вздохом отвечает: «Что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление».
0: Угарный папа.
2: Андрюша и Сережа по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. Андрей: «Мам, давай двоих». Мама отвечает: «Ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые». А он: «Лошадь ты, лошадь». Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: «Мама не лошадь, она только похожа». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

Хоменко на Юмор-ФМ. Моя программа тренировок на сегодня. Жор лежа, присед к столу, тяга к сладкому и суперсет из трех блюд.

снова.

0: Фоменко. 5 шуток про криминал.
1: Омские полицейские задержали дерево. По их словам, у дерева был ствол. В Петербурге мужчина напал на женщину и насильно прочитал ей стихотворение Мандельштама. Фоторобот сексуального маньяка, составленный одинокой женщиной, вогнал в краску всю дежурную часть. Мальчик 3 недели ходил на карате, встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.
2: Закон у нас один, и, видимо, на всех его не хватает.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Моя жена в состоянии кратко пересказать мне 10-минутную беседу за полтора часа.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
2: «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!»
1: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ Бендер, бедная супруга, забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»

0: сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!»
1: «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» «Вдова мучилась».
0: «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Что вам мешает жить?»
2: «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
1: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
2: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
0: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметила Остап холодно.
2: «Украл! Украл!» — твердила вдова.
1: «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
2: «А ситечко кто взял?»
0: «А, ситечко, из вашего неликвидного фонда. Это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны».
2: «Унес!» —
0: куковала вдова.
1: «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор? Так вас прикажете понимать?»
2: «Вор! Вор!»
1: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить.
0: «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
2: «Караул!»
1: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Продам домашний мед, но надо немного подождать. У меня только одна пчела.

0: FM. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда карты расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты туда достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Нашел пару седых волос в конфете под названием «Старик Хоттабыч». Как думаете, они еще работают?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы жены «так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым. Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
0: Вот это удар! О, я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналду. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий в ворота турецкой сборной. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какое же это облегчение, когда понял, что странные звуки в доме – это всего лишь полтергейст, а не что-то, что нужно срочно отремонтировать.

0: Поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить.
1: А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду.
0: То есть вы себя узнали. Но я-то... Но я себя это все писал.
1: Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это с себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно, не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы все.
2: Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая «женщины довольны».
1: Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду. Райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, что мы вас, а не вынос.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет.